0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Футбол – одна из самых зрелищных игр, поэтому рекорды в этом виде спорта обычно зрелищные и весьма запоминающиеся. Сегодня футбольные рекорды. Самый крупный счет в официальном матче – 149-0. Игроки, проигравшие команды в знак протеста против судейства, весь матч забивали голы в собственные ворота. Самый долгий официальный футбольный матч длился 3 часа 23 минуты. Это произошло в 1946 году в Англии. Основное время завершилось со счетом 2-2, но из-за существовавшего тогда правила «игра до победного гола» команды провели на поле в общей сложности 203 минуты. Матч остановили только потому, что на стадионе полностью стемнело. Лучший бомбардир в истории Криштиану Роналду. Он удерживает абсолютное лидерство, забив 965 голов в официальных матчах за карьеру к 2026 году. Максимум голов за один календарный год забил Лионель Месси. В 2012 он забил 91 гол за Барселону и сборную Аргентины. Самый дальний гол в истории в 2021 году забил вратарь валлийского клуба Ньюпорт Каунти Том Кинг от собственной штрафной линии. Расстояние до ворот соперника составило 96 метров и 1 сантиметр. Самый быстрый гол был забит за 2,1 секунды. Игрок шотландской команды Мэрихилл Гевин Стокс нанес мощнейший прямой удар по воротам соперника прямо в момент стартового свистка из центрального круга. Рекорд по общему количеству матчей на ноль, то есть матчей, в которых вратарь не пропустил ни одного гола, удерживает Джанлуиджи Буффон. Таких матчей у него больше 500. Однако единственным вратарем в мировой истории, получившим золотой мяч, до сих пор остается легендарный Лев Яшин. Обычно золотой мяч достается нападающим или другим ярким игрокам на поле. Самая длинная послематчевая серия пенальти была зафиксирована в 2005 году на Кубке Намибии. 48 ударов. Некоторые футболисты били по 3 раза за серию. И что на первом месте? Рекорд абсолютной грубости в футболе был установлен в 2011 году в 5-м дивизионе Аргентины между командами Клейпул и Викториано Аренас. За матч было показано 36 красных карточек. После массовой драки судейская бригада удалила всех игроков, а также всех запасных и даже тренеров обеих команд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 мая 1837-го в Воронежской губернии родился Иван Крамской. Автор знаменитой русской Джоконды, картины «Неизвестная», которую по ошибке многие называют «Незнакомкой». Он был советником коллекционера Павла Третьякова, учителем знаменитого художника Ильи Репина. Крамского считали бунтарем от искусства. Его «Неизвестная» на выставке в Петербурге в 1883 году вызвала скандал. Героиня едет в открытой коляске, да еще и одна, что было недопустимо приличной девушке в XIX веке. Ее дорогая одежда, меха и бархат буквально кричала современникам о том, что это дама полусвета. Критик Владимир Стасов прямо называл картину «кокоткой в коляске». Крамской никогда не упоминал, кто была его модель, и вокруг ее личности много домыслов. По одной из версий, художник изобразил Екатерину Долгорукову, вторую жену императора Александра II. Она была марганатической супругой. В таких браках супруги ниже по статусу и не получают того же высокого положения, как у мужа или жены. Среди версий есть и литературные. Возможно, неизвестная – это Анна Каренина Толстого или Настасья Филипповна Достоевского.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: На саммите Smart Aging в Оксфорде представлен доклад «Жить дольше и лучше». Его авторы утверждают, что не менее 80% возрастного ухудшения здоровья связано не с генетикой, а с образом жизни и личными привычками. Среди ключевых рекомендаций – качественный сон, отказ от ультрапереработанных продуктов, от поздних приемов пищи и сокращение потребления мяса. Особый акцент сделан на алкоголе. Его назвали крайне нетоксичным. В качестве доказательства авторы ссылаются на исследования близнецов и анализ данных полумиллиона человек из британского биобанка. Но эти данные вызвали критику со стороны ряда других ученых. Оппоненты считают, что проблему слишком упрощают и недооценивают влияние бедности, загрязнения окружающей среды, уровня образования и доступа к медицине. Тем не менее, авторы доклада настаивают. Идея личной ответственности – это не обвинение, а инструмент влияния на собственную жизнь, который доступен каждому.
5: Здравствуйте. Закон, который обязывает мигрантов пройти медосвидетельствование в течение 30 дней со дня въезда в Россию, приняла Госдума. Иностранцы, находящиеся в России более 90 дней, и все трудовые мигранты обязаны пройти обследование на ряд заболеваний и употребление запрещенных веществ. Кроме того, Госдума ввела уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание за это составит 8 лет, максимальный штраф до 3 миллионов рублей. По словам спикера Думы Вячеслава Володина, все эти меры позволят усилить контроль за миграционными потоками и повысить уровень общественной безопасности, сообщает РИА. 4-летний мальчик, выпавший с 15 этажа на сортировке, постепенно идет на поправку. Он уже самостоятельно ест, играет, начал ходить. Об этом рассказала министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова в эфире ОТВ. Мальчик поправляется, несмотря на тяжелые травмы, пишет «Новый день». Напомню, ЧП произошло 13 мая на улице Таватуйской. Малыша пыталась поймать прохожая женщина, но не успела. Ребенка спасло то, что он упал не на асфальт, а на газон. На улице Пушкина появится пешеходная аллея и велодорожка. Администрация Екатеринбурга заключила контракт на масштабное благоустройство улицы на участке от Ленина до Малышева. Его длина 390 метров. Четырехполосную проезжую часть здесь сузят до двух полос. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят десятки деревьев, кустарников, появятся газоны. Здесь установят скамейки, урны. Подряд на благоустройство выиграла компания «Трест Урал Транспедстрой». Общая стоимость работ – 472 миллиона рублей. Реконструкция улицы начнется в ближайшее время. Акция «Светает» на Euro Music Night завершится выступлением группы «Чайф», которая споет финальную песню фестиваля «Луч солнца золотого». Акция традиционно пройдет на Октябрьской площади. Вместе с «Чайфом» на сцену выйдет группа «Топ» Евгения Гринбурга, основателя и директора «Уральской ночи музыки». Он умер 22 апреля, ему было 66 лет. «Уральская ночь музыки 2026» состоится 19 июня в Екатеринбурге. Программа мероприятия посвящена году уральского рока и юбилеем великих российских композиторов, пишет «Коммерсант». Мультсериал «Манюня» стартует 1 июня в День защиты детей. В сети появился трейлер проекта. Сериал расскажет о новых приключениях Манюни и Нарине. Сюжет комедии, как и оригинального шоу, развернется в армянском городе Берд в 70-х годах. В основе шоу – одноименная серия книг Нарине Абгарян. Режиссером мультсериала выступил Виктор Лакисов, автор фильмов серии «Домовенок Кузя». Доллар на четверг 70 рублей 90 копеек, евро 82,72.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Еще свежи в памяти времена, когда символом практичности на наших дорогах были Deo, Nexia, Matiz, Chevrolet Lachetti и Cobalt, собранные в Узбекистане. Сегодня местный автопром значительно вырос. Заводы республики массово выпускают Kia и технологичные гибриды Beat. А в этом году в Узбекистане стартует серийное производство сразу 7 моделей Volkswagen. Крупноузловая сборка начнется в Ташкенте осенью. Официальный список моделей пока держится в секрете, но, скорее всего, основу линейки составят Polo, Passat, Tiguan и Jetta VS5. Руководство отрасли прямо заявляет, что проект ориентирован на экспорт в страны СНГ. Что это может значить для нас? Несмотря на жесткие правила утилизационного сбора и специфику параллельного импорта, сборка Volkswagen в Узбекистане неизбежно насытит рынок соседнего Казахстана. А значит, с большой долей вероятности эти машины будут поступать и к нам по более доступным и предсказуемым ценам. Как все сложится на практике, покажет время.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 мая – день памяти Никола Паганини. В эту дату, в 1840-м, он ушел из жизни в Ницце в 57. Музыкант страдал от туберкулеза. В свой последний день Паганини, давно отказавшийся от пищи, вдруг решил пообедать и даже сыграл на скрипке, глядя на портрет лорда Байрона, висевший у кровати. Папская курия долго не давала разрешения на погребение музыканта в Италии, в том числе из-за слухов о его мистической сущности. Он так виртуозно играл, что при жизни получил прозвище «сын дьявола» и «слуга сатаны». Лишь много лет спустя прах Паганини перевезли в Парму. Многие произведения скрипача-виртуоза долгое время после его смерти считались неисполнимыми из-за технической сложности. Паганини обещал раскрыть тайну своего мастерства и в конце жизни раскрыл, но никакой мистики нет. Он сказал, что его секрет – это полное духовное слияние с инструментом, ощущение мира через скрипку, когда сам становишься струнами и смычком.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Мы, люди, постоянно перенимаем друг у друга привычки от моды до диет. И, как выяснилось, выражение «попугайничать» придумано не зря. Дикие попугаи учатся пробовать незнакомую еду, просто подглядывая за своими сородичами. Биологи в Сиднее исследовали поведение 700 белохохлых кокоду. В мегаполисе птицам постоянно приходится искать новые источники пищи, но рисковать опасно, можно отравиться. Чтобы проверить их логику, ученые научили нескольких кокоду клевать синий и красный миндаль, а затем расставили цветные кормушки в местах ночевок птиц. Результат удивил. В группах, где были продвинутые попугаи, остальные птицы начали есть новый миндаль практически сразу. А вот без учителей кокоду 4 дня обходили кормушки стороной, пока не появилась одна особь, видевшая этот трюк в соседней стае. Кстати, нашлись и гендерные различия. Самцы кокоду оказались консерваторами и копировали только самцов. А вот самки и молодежь ориентировались на всех. Да, чаще надо прислушиваться к женщинам и меньше ворчать на молодых.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Долгое время к безопасности китайских автомобилей относились, мягко говоря, с иронией. Но если посмотреть на свежие отчеты ассоциации Euro NCAP, в последние годы китайцы, такие как Би, Тамода и Зикар, стабильно набирают 5 звезд. Один из главных идеологов этих перемен – компания Geely. Владея маркой Volvo уже 15 лет, они переняли шведские стандарты. А недавно под Шанхаем открылся их новый центр безопасности. Здесь находится самая длинная в мире трасса краш-тестов и уникальная аэродинамическая труба, где машины буквально замораживают или раскаляют, обдувая ветром на скорости 240 км в час. В лабораториях могут воссоздать любую погоду, от густого тумана до удара молнии. Это необходимо для отработки систем автопилота. А аккумуляторы электрокаров здесь проверяют так. По ним проезжают танком или имитируют попадание пули. Конечно, скептики все еще есть, но наличие у Geely 1500 патентов в области защиты пассажиров говорит само за себя. Если присматриваетесь к современному китайцу, можно ориентироваться на результаты независимых краш-тестов Euro NCAP или американского IIHS. Если модель прошла эти испытания успешно, значит достижение не только на словах.

уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Радио ИСИ 103,7 FM, 7 часов в Екатеринбурге на Радио ИСИ Новости, спонсор выпуска ООО «Автовек». Официальный дилер «Лада» на Металлургов 69.
1: Доброе утро. Закон, который обязывает мигрантов пройти медосвидетельствование в течение 30 дней со дня въезда в Россию, приняла Госдума. Иностранцы, находящиеся в России более 90 дней, и все трудовые мигранты обязаны пройти обследование на ряд заболеваний и употребление запрещенных веществ. Кроме того, Госдума ввела уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание за это составит 8 лет, максимальный штраф до 3 миллионов рублей. По словам спикера Думы, представителя «Единой России» Вячеслава Володина, все эти меры позволят усилить контроль за миграционными потоками и повысить уровень общественной безопасности, сообщает РИА. 4-летний мальчик, выпавший с 15-го этажа на сортировке, постепенно идет на поправку. Он уже самостоятельно ест, играет, начал ходить. Об этом рассказала министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова в эфире ОТВ. Мальчик поправляется, несмотря на тяжелые травмы, пишет «Новый день». Напомню, ЧП произошло 13 мая на улице Таватуйской. Малыша пыталась поймать прохожая женщина, но не успела. Ребенка спасло то, что он упал не на асфальт, а на газон. На улице Пушкина появится пешеходная аллея и велодорожка. Администрация Екатеринбурга заключила контракт на масштабное благоустройство улицы на участке от Ленина до Малышева. Его длина 390 метров. Четырехполосную проезжую часть здесь сузят до двух полос. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят десятки деревьев, кустарников, появятся газоны. Здесь установят скамейки, урны. Подряд на благоустройство выиграла компания «Трест Урал Транспедстрой». Общая стоимость работ 472 миллиона рублей. Реконструкция улицы начнется в ближайшее время. Акция «Светает» на Euro Music Night завершится выступлением группы «Чайф», которая споет финальную песню фестиваля «Луч солнца золотого». Акция традиционно пройдет на Октябрьской площади. Вместе с «Чайфом» на сцену выйдет группа «Топ» Евгения Гринбурга, основателя и директора «Уральской ночи музыки». Он умер 22 апреля, ему было 66 лет. «Уральская ночь музыки 2026» состоится 19 июня в Екатеринбурге. Программа мероприятия посвящена на году уральского рока и юбилеем великих российских композиторов, пишет «Коммерсант». Мультсериал «Манюня» стартует 1 июня в День защиты детей. В сети появился трейлер проекта. Сериал расскажет о новых приключениях Манюни и Нарине. Сюжет комедии, как и оригинального шоу, развернется в армянском городе Берд в 70-х годах. В основе шоу – одноименная серия книг Нарине Абгарян. Режиссером мультсериала выступил Виктор Лакисов, автор фильмов серии «Домовенок Кузя». Доллар на четверг 70 рублей 90 копеек, евро 82,72.
2: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: На радио «Си» о погоде. Сегодня будет облачно, дождь и гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный. При грозе порывы до 15 метров в секунду. А температура воздуха всего плюс 21-23.
2: СМИ «Радио «Си». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 28 мая, 7 часов и 11 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20. Сегодня будет не жарко, всего до плюс 23, и где-то после обеда дождь и грозы. Минут через 5 узнаем, что хорошего на сегодня обещают астрологи. Будет гороскоп на Радио Си.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция с 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Попо. Веселье не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
11: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
12: Я выбираю диван.
13: Тогда я стол.
12: Я светильники.
13: Текстиль за мной.
12: Декор. Ой, декор тоже ты.
13: Я все.
12: И я.
13: Как быстро.
12: Это же Симоленд. Все так и задумано.
14: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Киа» в Екатеринбурге на Росточной, 38. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на Старомолотова от остановки Новгородцевой до Высоцкого и на Высоцкого от 45 Комсомола до Егоршинского подхода. Самые загруженные магистрали сейчас Малышева в сторону ЖБИ, Космонавтов в центр, Репина тоже в центр.
14: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер «Киа» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Киа», «Хёнде», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
15: Радио Си 103.7 FM.
16: Поцелуями нежными ли, нижними ли.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. 7 часов и 17 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20. Казалось бы, сегодня с утра примерно так же, как вчера, но сегодня будет свежо, всего до плюс 23. И да, вчерашний ураган вечером – это что-то особенное. Прогулялся в 7 вечера с собакой по Зеленой роще. Там очень много было поваленных даже деревьев. Сегодня после обеда, возможно, будет порывистый ветер и точно будет дождь и гроза. А сейчас на радио ИСИ гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день сознательных усилий. Сконцентрируйтесь на том, что получается у вас хуже всего. Тельцы. Будет трудно соблюдать баланс, чего бы он ни касался. Эмоции не дадут мыслить трезво. Близнецы. Ваши запросы могут перейти на другой уровень. Либо вам захочется иметь другое количество, либо другое качество чего-то. Раки. Может быть задето ваше самолюбие. Появятся или возобновятся обиды на близких, особенно на партнера или супруга. Львы. Единственным средством сохранения гармонии окажется компромисс, причем не в вашу пользу. Ну, лучше пусть будет так. Девы, придется возвращаться к нерешенным вопросам. И на этот раз у вас не будет выбора, придется делать то, что будет нужно. Весы, вы столкнетесь с последствиями решений, принятых ранее. Возможно, денежные потери или разочарования. Скорпионы, день правильной постановки вопросов. Взгляд на ситуацию с неожиданной стороны решит массу проблем. Стрельцы. День проверки вашей надежности и доверия к вам. Из-за невнимательности или безалаберности вы можете потерять важного человека. Козероги. Пусть все, что вы делаете, будет в рамках правил и даже ритуалов. Не выходите за пределы своих полномочий. Водолеи. День, когда лучше сохранять дистанцию со всеми, кого вы не очень хорошо знаете. Вас могут подвести или даже подставить. Рыбы. Партнерство может дать трещину. Не стоит идти на уступки, если видите, что человек не готов сделать то же самое для вас.
0: Чемпионат мира по футболу пока еще не начался, а мы уже знаем, кто будет выступать на церемонии закрытия. Какие певицы, музыканты. Об этом минут через 5 на Радио 7.

0: Радио «Си». Золотые хиты на часах 7.23 в центре Екатеринбурга, пока плюс 20. Сегодня вообще обойдемся без жары, и это даже в каком-то смысле приятно и долгожданно. А сейчас на Радио «Си» с нами Катя Григорьева. Узнаем, что будет в финале чемпионата мира по футболу. Спонсор новостей со всего света на Радио «Си» ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Объявлены хедлайнеры финального шоу чемпионата мира по футболу. Событие историческое. Впервые в перерыве решающего матча 19 июля устроят масштабный концерт. На стадион выйдут Мадонна, Шакира и корейская группа BTS. Шакира, кстати, записала новый гимн турнира. Трек под названием «Дай, дай». У Мадонны в июле тоже громкое событие. Выходит продолжение ее танцевального альбома «Confessions on a Dance Floor». А парни из BTS этой весной вернулись со службы в армии и сразу возглавили мировые хит-парады. Шоу продлится ровно 11 минут. Сам турнир обещает быть самым масштабным в истории. Матчи примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. Главные фавориты турнира – Испания, Франция, Англия, Бразилия и Аргентина во главе с Лионелем Месси. А мы давайте послушаем фрагмент нового футбольного гимна

0: 412-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж. Акция до конца мая 2026 года.
1: В Екатеринбурге 7.25, в центре города плюс 20, днем до плюс 23, и после полудня дождь, гроза и порывистый ветер. Радио Си с вами, доброго вам утра и хорошего четверга.
2: Реклама.
3: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
7: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
8: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
9: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18073. Город Екатеринбург, 62-062. Улица Гагарина, 33.
10: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
11: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.ру. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
12: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: Радио Си, это и про музыкальные новинки. Только что Алекс Уоррен, его песня «Fever Dream», к которой мы еще обязательно не раз вернемся. В Екатеринбурге половина восьмого, в центре города сейчас плюс 20, понемногу небо начинает затягиваться тучами, солнца сегодня не так много, как было вчера, но и сегодня будет чуточку попрохладнее всего, да, плюс 23, да, и после где-то 12 ждем дождь и грозы. Сейчас на радио Си новости.
1: Доброе утро. Владимир Путин накануне прибыл в Казахстан с официальным визитом. Утро по самолету в аэропорту Астаны президента России встречал лично глава республики Касым Жомарт Токаев. Визит Путина в Казахстан продлится до 29 мая. С начала клещевого сезона на Среднем Урале пострадали от укусов 9900 человек. Это в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя. 30 человек госпитализированы с подозрением на энцефалит, 54 на боррелиоз, сообщает региональный Роспотребнадзор. Еще на 6 участках екатеринбургских улиц запретят движение электросамокатов. Соответствующие знаки установят там в июне. Действие знаков распространяется не только на электросамокаты, но и на сегвеи, моноколеса, гироскутеры и электровелосипеды. Большинство россиян не готовы платить за отключение рекламы. Около 93% выбирают бесплатный контент с рекламой вместо подписок, сообщает агентство ТАСС. Елена Пипия, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем облачно с прояснениями. Где-то после полудня дождь и гроза. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-23. В Краснодуринске плюс 26-28. В Нижнем Тагиле плюс 23-25. В Новоуральске плюс 20-22. В Первоуральске плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 28 мая, на часах 7:39, в центре плюс 20. Мы знаем многих композиторов. А кто такой Тихон Хренников и какие песни он написал, об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные, столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН 125-02-00-305-30.
7: Соберите новую

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63. Черничные ночи. Для лиц старше 18 лет.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «ОКТранс». Официальный дилер «Джейку». Автоцентр «Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Пробка на Высоцкого от 45 Комсомола до Егоршинского подхода. На Сарамолотова от остановки Новгородцева до Высоцкого. На Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской. На Автомагистральной от теплоходного проезда до Пехотинцев. И на Вегеем до Генина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали – Репина из центра, Блюхера из центра, Космонавтов в центр.
6: Реклама.
7: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: гараж Джейко в автоцентре «Глазурит». Фронтовых бригад 27. Звоните 34-43-200.
1: Ку-ку, где мой Джейко?
2: Радио Си, 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, на часах 7.46 в центре Екатеринбурга плюс 20. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю, спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 мая 1913 года в городе Ельце Липецкой области родился Тихон Хренников. Композитор, пианист, педагог, автор советских песенных хитов «Московские окна», «Колыбельная Светлане», «Давным-давно» и оперы «Гусарская баллада». У фамилии композитора интересное происхождение. По легенде, в 18 веке в Россию приехал швед Бистрём из Энгёнинга. Он стал выращивать хрен, за это и получил прозвище «Хренник». А потомки стали носить фамилию по прозвищу. В Ельце были и другие выдающиеся личности с такой фамилией, например, Максим Хренников, один из основателей города и богатый хлеботорговец. Тихон Хренников был 10-м ребенком в купеческой семье. Играть на рояле он научился в 9 лет, а первое произведение написал в 13. Талант заметил выдающийся музыкант и педагог Михаил Гнесин и пригласил в Москву, в свой музыкальный техникум. Уже в годы учебы в консерватории Хренников был известным композитором и лауреатом разных премий. Он умер в 2007 году в 94 года. В Ельце есть его музей и проходит музыкальный фестиваль имени Хренникова.
4: Если враг слепой надежде, Русь покорить,

0: Реклама.
1: Ура! Веер-парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ОРИ Вьера-Юг. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.54 в центре Екатеринбурга плюс 20. С 8 на 9 на Радио Си будем проверять вашу внимательность. Как только вы заметите, что я где-нибудь ошибусь, дозванивайтесь на Радио Си по телефону 235-103.7, рассказывайте, где была ошибка, как нужно правильно, и получайте пару билетов на пластический спектакль «Нить» для лиц старше 12 лет. Спектакль пройдет уже завтра вечером. Вашу внимательность на Радио Си проверяем. С 8 до 9, телефон 235-103.7. Мотоциклистов решили пустить на полосы для троллейбусов и автобусов. Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. Через минуту музыка понятная, без слов, на Радио Си.
1: Реклама. Забронировал автомойку в 3 клика. И участие в розыгрыше приму.
2: Мойка Теренбург. 11 лет максимальной заботы об автомобилях. От мойки до детейлинга. 11 подарков для любимых клиентов. Оплатите любые услуги от 3000 рублей и выиграйте керамическое премиум покрытие кузова или другие призы.
1: Мой Екатеринбург.
3: Подробности об организаторе и правилах акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте moikaterinburg.ru.
4: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
5: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
6: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.

0: Квартал твой новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: 103.7 FM. Радио Си.
3: Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
4: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
5: Отправляемся в морской круиз.
6: Шоу дельфинов «Морской круиз».
4: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 8 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 20, днем до плюс 23. На Радио СИ новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Здравствуйте. В России возникла проблема с так называемыми ряжеными ветеранами спецоперации. Об этом заявили в общественной палате. Ее представители пояснили, что фонды, НКО и даже частные лица выпускают большое количество орденов и медалей, которые имеют сходство с государственными. И в это же время маркетплейсы продают копии реальных наград. Разобраться в этом хаосе очень сложно, и в результате такие ряженые ветераны читают лекции в школах и вузах, а в случае уголовного преследования убеждают суд проявить снисхождение к ветерану. Проблема будет усугубляться, считают в общественной палате. Новые зоны запрета для СИМ появятся в Екатеринбурге. Соответствующие дорожные знаки в июле установят еще на 6 улицах города. Об этом сообщили в мэрии. Электросамокатчиков не пустят на нечетную сторону проспекта Ленина на участке от Бажова до Кузнечной, а также на нечетную сторону Кузнечной от Ленина до Первомайской. В апреле в центре Екатеринбурга разместили 82 аналогичных знака. Их действие распространяется не только на электросамокаты, но и на все остальные. Остальные СИМ – это сегвеи, моноколеса, гироскутеры и электровелосипеды. На улице Пушкина появится пешеходная аллея и велодорожка. Администрация города заключила контракт на масштабное благоустройство участка между проспектом Ленина и улицей Малышева. Четырехполосную проезжую часть здесь сузят до двух полос. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. Общая стоимость контракта составляет около 500 000 рублей. Реконструкция улицы начнется в ближайшее время. За 2025 год ломбарды выдали россиянам займы на 412 миллиардов рублей. При этом количество клиентов выросло на 3% до 2 миллионов 160 тысяч человек. По статистике ЦБ, большинство этих клиентов постоянные. Это те, кто использует займы для быстрого получения денег на срочные нужды. Почти 95% объема займов было выдано под залог ювелирных изделий. Средний размер такого займа за год вырос с 21 до 27 000 рублей, пишут ведомости. Допуск мотоциклов на автобусные полосы снизит уровень ДТП, заявили в Госдуме. Ранее инициативу озвучивал федеральный Минтранс. Парламентарии напомнили, что полоса для общественного транспорта нередко свободна, что более безопасно с учетом ее ширины. Байкеры смогут ехать там, не лавируя в потоке между машинами. По мнению парламентариев, это снизит риски дорожных аварий с участием мотоциклов, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 70.90, евро 82.72.
2: Реклама. Каникулы. Начинаем в ТРЦ «Карнавал». Выбросим ранцы. Будем танцевать танцы. Вместе с Five Star Family. Под хиты «Вместе мы». Я буду. Раз-два. Метка. После концерта фотосессия с артистами. Встречаемся 31 мая в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. В 12 часов. Понравится и детям, и родителям. Вход свободный. 0+.
0: На Радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождь и гроза, ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду, при грозе, естественно, ну а температура воздуха плюс 21-23.
2: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня Парацельс.
3: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов фрибо, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
2: Обратитесь в наш медицинский центр Парацельс. Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: тысяч. Кожа наша отечественная, причем сиденья сделали перфорированными. Выглядит аккуратно, а главное практично. Пролить кофе или испачкать кресло на бездорожье теперь не так страшно. Версия топовая, поэтому внутри есть все. От кондиционера и зимних обогревов до камеры заднего вида с омывателем. Но водителей со стажем больше интересует то, что под капотом. Туда наконец-то поставили новый мотор 1.8. Мощность скромная, 90 лошадиных сил, но прелесть в другом. Почти вся тяга доступна уже на самых низах. Профессионалы поймут. Для тяжелого груза или вязкой грязи это как раз то, что нужно. При этом Нива осталась с собой с честным полным приводом и клиренсом в 22 сантиметра. И пока менеджеры продают эту тысячу машин, инженеры уже упаковывают чемоданы на Петербургский экономический форум. 3 июня там обещают показать обновленную Ниву Legend.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне Cherry Tenet Июль. Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в Cherry Tenet Июль на Металлургов 65. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
2: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 28 мая. В центре города плюс 20, а днем до плюс 23, и после полудня дождь и гроза. Минут через 10 на Радио Си поговорим про сильный пол, узнаем, насколько он оказывается ранимым, слабым. А еще поиграем в день рождения каждый день. А там у нас, между прочим, пара билетов на трибют-фест «Мировые легенды». Держите наготове телефоны, номер Радио Си 235-103.7. Через минуту ДДТ с песней «Быстрая река».
1: Реклама.
3: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
4: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А с в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-55.
8: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН 125-02-00-305-30.
9: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
10: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло». С 28 по 31 мая. Два года. На Горького 4А. Плотинка. 0+.
2: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Расточной 38. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 4 балла. Пробка на Высоцкого от 45 Комсомола до Егоршинского подхода. На Березовском тракте трудовой от Барьерной до Мурзинской. На Космонавтов от Победы до Машиностроителей. На Черепаново и Стрелочников от Черепаново до Транспортников. И на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина. Самые загруженные магистрали Репина из центра, 8 марта в центр. И Космонавтов тоже в центр.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
11: Радио Си 103.7 FM.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. С 8 до 9 на Радиоси мы обычно проверяем вашу внимательность. И по этому поводу до нас дозвонилась Елена.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Ошибочку заметила.
0: Рассказывайте.
1: Песня ДДТ не быстрая река, а белая река.
0: Белая. Заметили, действительно. У вас насколько быстро утро проходит?
1: Очень быстро.
0: То есть утром время бежит гораздо быстрее, чем где-то после обеда, да?
1: Время, оно вообще быстротечно, да.
0: Какая философская тема у нас с утра. Обожаю. Так, а что уже успели поделать?
1: Увести мужа на работу, вернуться из деревни в город и уже доехать до своей работы. Поэтому
0: так.
1: Все бодро.
0: Осталось только еще все дела порешать по-быстрому, да? И себе время уделить тоже.
1: Однозначно.
0: Лен, сегодня за свою внимательность получаете пару билетов на пластический спектакль «Нить», который будет уже завтра вечером.
1: Здорово, супер. Я очень рада. Спасибо большое.
0: Приходите обязательно, это будет очень интересно. Сейчас поподробнее расскажу про спектакль, информация на правах рекламы. Вас ждет смелый синтез классического балета, современной хореографии, драматического текста и живой музыки. В ролях солистка Большого театра Анастасия Винокур, премьер Большого театра Денис Савин и пианист Алексей Гориболь. Спектакль пройдет 29 мая на сцене Урал оперы балета для зрителей старше 12 лет. Ваша внимательность на Радио Си. Мы, если уж проверяем, то по будням с 8 до 9. И уж точно по будням 8.20, то есть уже совсем скоро. Играем в день рождения каждый день. Буквально через 3 минуты начнем определять играющую дату. Держите на готове телефоны. Номер Радио Си прежний 235-103.7.

0: Радио Си с вами на часах 8:23. На Радио Си начинается игра. День рождения каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите пару билетов на Трибют-фест «Мировые легенды» для лиц старше 6 лет. Это фестиваль, где звучат знакомые нам песни под открытым небом и в симфонической обработке. Очень удивительный фестиваль. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 7 ноября. Набирайте прямо сейчас 235-103.7 в игре 7 ноября. Пробуйте, дозванивайтесь. 235-103.7 в игре 7 ноября. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света. ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Принято считать, что мужчины – это сильный пол. На деле это существа крайне ранимые. Исследование Бенгентомского университета говорит, мужчины переносят разрыв отношений гораздо тяжелее и дольше, чем женщины. Пока прекрасная половина выговаривается подругам и меняет прическу, сильный пол молчит, копит стресс и годами не может прийти в себя. Психологи выделили 4 признака такой скрытой травмы. Первый – мужчина начинает спать сутками. Это попытка уйти в бессознательное состояние, чтобы заглушить боль. Второй признак – уход в видеоигры. Там все подчинено правилам, а после неудачи можно начать заново. Третий маркер – попытка немедленно завести новые отношения. Хотя сразу окунаться с головой в новый роман – это ошибка. Четвертый признак – самоизоляция. Мужская дружба строится вокруг работы или хобби, но не ради душевных разговоров. Мужчине просто не с кем поделиться, он замыкается в себе и разрушает здоровье. Так что если ваш приятель резко пропал с радаров после расставания, не оставляйте его одного, вытащите из дома и поговорите. Наших ранимых мужчин надо беречь.
1: Реклама. Автомобили «Джейку» от 2 миллионов рублей у официального дилера «Аками Запад». Да-да, это не шутка. Хочешь авто?

0: 8-412-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж. Акции до конца мая 2026 года.
1: В Екатеринбурге 8.26, в центре города плюс 20. Сегодня днем всего до плюс 23. И после 12 дождь, гроза и порывистый ветер. Радиусе с вами. Доброго вам утра и хорошего четверга.
2: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
3: От кухни до гардеробной.
4: Выгодно и удобно.
3: Почему?
4: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.ру.
5: Акция действует до конца мая этого года.
6: Получите дополнительный бонус по коду «Радиоси».
7: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью. Путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
8: Подробности на motivtelecom.ru.
9: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
10: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
11: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
12: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
13: Лим-Попо. Веселье не за горами.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
15: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-10-08-907-0+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:32. У нас продолжается игра «День рождения каждый день». До нас дозвонилась Светлана. Света уже в пути по дороге на работу. Свет, а работа у вас какая?
1: Любимая. Работа с людьми.
0: Любимая с людьми. Вот сейчас это поразительно было.
1: Да.
0: Да.
1: Верой и правдой 20 лет. На благо.
0: А какая сфера у вас деятельности? Прям удивительно.
1: Ну, я HR. А работаю сейчас в сфере энергетики.
0: Ясно. Хорошо, что любимая работа. Это вот самое главное.
1: Согласна.
0: То, что заставляет просыпаться нас каждое буднее утро. Так, Свет, а еще у вас сегодня внеурочный день рождения. И по этому поводу поздравления в ваш адрес. И не просто поздравления, а еще и парочки билетов на трибют-фест «Мировые легенды». Поздравляю вас. Приходите. Вам достается билет, когда будет звучать песни группы «Битлз».
1: Это прекрасно и потрясающе. Спасибо огромное. Всем хорошего дня.
0: Спасибо вам. Тоже хорошего дня. Счастливо. И еще немного про сам фестиваль. Информация на правах рекламы. The Beat Love мастерски исполняет бессмертные хиты ливерпульской четверки и воссоздают на сцене концерт легендарных The Beatles. Это незабываемое шоу, которое словно машина времени переносит в эпоху битломании 60-х. Встречаемся 16 июля в летнем театре в парке Маяковского для зрителей старше 6 лет.
2: А я рад, что я выиграл на радио Си.
3: День рождения каждый день. На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на радио Си играем каждое буднее утро. В 8:20 определяем играющую дату. Завтра будем делать то же самое здесь же на радио Си. А сейчас на радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО СЗ «Атлант» и Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
4: Здравствуйте. Уровень поставок нефти в Турцию из России снижается. Сейчас он достиг самых низких значений за последние полтора года. Reuters со ссылкой на экспертов сообщает, что Турция привыкла покупать нефть у России со значительной скидкой. В условиях ближневосточного кризиса страна просто оказалась не готова к повышению цен, пишет Газета.ру. Тем временем турецкая авиакомпания подвела туристов из Екатеринбурга. Перевозчик продал свои чартеры туроператорам, имея разрешение на полеты только до 25 мая. Сейчас представители турбизнеса ищут замену авиакомпании, чтобы отправить туристов на отдых. Кроме екатеринбуржцев, проблемы с перелетами на отдых коснулись также туристов из Казани, Сочи, Минвод и Уфы, пишет агентство ЯН. Уганда закрыла границу с Демократической Республикой Конго из-за распространения вируса Эбола. Решение носит временный характер и было принято после того, как угандийские медики заразились вирусом от конголезских пациентов. Вспышка лихорадки Эбола в Конго официально объявлена с 15 мая. Александра Короткова, Радио Си.
3: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
5: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
3: 30 лет опыта – это гарантия.
5: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
3: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
6: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На радио Си о погоде, спонсор выпуска ИП «Цимбал», Ангелина Владимировна, сеть салонов цветов «Элит Букет». В центре Екатеринбурга плюс 21, сегодня днем облачно с прояснениями, после 12 дождь и гроза, ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 21-23. В Асбесте тоже плюс 21-23, в Каменске-Уральском плюс 20-22, в Полевском плюс 17-19.
3: Реклама.
7: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
3: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
7: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня уже 28 мая. В Эхтеморге без 29 и уже минут через 5 на Радио Си поговорим о том, какой сегодня отмечается день, как противоположность дню блондинок. Да, сегодня день брюнеток. Как появился этот праздник, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
3: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
4: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция с 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Ой, декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симоленд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет «Симоленд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «ОКТранс». Официальный дилер «Джейку». Автоцентр «Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 5 баллов. Пробка на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. На Березовском тракте трудовой от Барьерной до Мурзинской. На Большакова от Сурикова до Белинского. На Фурманова от Сурикова до Белинского. И на фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской. Самые загруженные магистрали «Космонавтов» в центр, «Московская» в центр и «Репина» тоже в центр.
4: Реклама.
6: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: Лазурит. Фронтовых бригад 27. Звоните 34-43-200.
1: Ку-ку, где мой Джейку?
2: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио «Оси» с вами. Доброе утро. 8.46 в Екатеринбурге, в центре плюс 21. Сегодня днем всего до плюс 23. После 12 дождь, гроза и порывистый ветер. В общем, все, как мы любим. А сейчас на «Радио «Оси» заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 мая – Всемирный день брюнеток. Праздник появился в 2006 году как ответ Дню блондинок, который отмечают 31 мая. Слово «брюнетка» от французского «брюн», то есть «коричневый». Ген MC1R, отвечающий за темный цвет волос, доминантный, и людей с темными волосами на Земле до 80%. Современные исследования показывают, что в среднем брюнеты лучше справляются со стрессом и легче переносят физнагрузки. Мнение о том, что брюнетки седеют раньше блондинок, неверно. Это индивидуально. Просто на темных волосах седина заметнее. Выражение «джентльмены предпочитают блондинок» в наши дни спорно. Исследования разнятся. Так, сотрудники крупнейшего англоязычного сайта знакомств, анализируя анкеты, выяснили, что современные мужчины предпочитают брюнеток с длинными волосами, голубыми глазами и татуировками под одеждой. В 21 веке корона на конкурсах красоты чаще доставалась брюнеткам, почти 60% случаев. А блондинки от природы Ева Грин, Анджелина Джоли и Дита фон Сис прославились, став брюнетками.
4: Реклама.
5: Ура! Веер-парк!
6: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До веер-мола рукой подать!
6: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Радио «Си».

0: радиусе с вами на часах 8.56 в центре Екатеринбурга плюс 21 градус. Почему летом труднее всего работать? Что по этому поводу рассказали россияне в ходе очередного опроса? Об этом на радиусе в новостях через 5 минут. Ну а с 9 до 10 на радиусе будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать, начнем уже очень скоро. Сейчас музыка, понятная без слов, спонсор инструментальной музыки на радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто! Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 22. На Радио Си новости и Александр Короткова, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Количество отмененных авиарейсов в России в этом году выросло в 4 раза. Как пишет «Коммерсант», с января авиакомпании стали в 2 раза чаще задерживать рейсы и в 4 раза чаще отменять. Практику отмен в отрасли объясняют тем, что перевозчики активно переделывают расписание и пытаются объединить рейсы при наличии широкофюзеляжных самолетов. В это же время в федеральном Минтрансе утверждают, что расходы из-за введенных планов «Ковер» не превышают 1% от трат перевозчиков. Заместитель директора «Уралвагонзавода» Дмитрий Семизоров задержан. Топ-менеджера обвиняют в крупной растрате. Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на информацию РБК. Накануне московский суд арестовал Дмитрия Семизорова до 26 июля. По версии следствия, замдиректора УВЗ 10 лет назад, в 2016 году, заключил контракт на поставку климатического оборудования, сильно завысив стоимость. Сумма ущерба превышает 50 миллионов. Топ-менеджер вину не признает. 14 штрафов выписали перевозчикам в Екатеринбурге. Как сообщили в ГАИ Свердловской области, в среду рейд провели в железнодорожном районе. Среди представителей служб такси искали сотрудников-нелегалов. Основными нарушениями стало отсутствие путевых листов и техосмотра. Также у некоторых водителей были внесены изменения в конструкцию транспортного средства. Другие нарушения касались использования ремней безопасности, а также наличия полиса ОСАГО. Об этом пишет КП Екатеринбург. Судебные приставы взыскали с дизайнера Артемия Лебедева 300 тысяч в соответствии с решением суда. Об этом в соцсетях сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она напомнила, что речь идет об иске о защите чести и достоинства. Летом 2024-го вышло интервью, в котором Лебедев назвал деятельность Лиги безопасного интернета инфотерроризмом, а также нецензурно исказил фамилию самой Мизулиной, напоминает РБК. Россияне признались, что им трудно работать летом. Почти 20% участников опроса заявили, что готовы уволиться ради отдыха. 61% признался, что именно летом сильнее всего ощущает усталость от работы. Каждый третий считает, что летом на работе самым сложным остается сохранение мотивации. 27% отметили, что именно в теплое время года чаще чувствуют себя утомленными. Еще 18% признались, что летом трудно работать из-за отпусков коллег, задачи которых приходится выполнять. Официальный доллар на сегодня 70.90, евро 82.72.
2: Реклама.
3: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
4: Паревит, паревит, паревит. Красота под вашими ногами.
5: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру.
6: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
7: ООО «Торговый дом Паревит». Угарин 111-723-203-775. Тюмень.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Автомобильная столица Урала» «Джак-центр Екатеринбург». Сейчас в Екатеринбурге плюс 22 градуса. Сегодня будет не так жарко, как было вчера. Облачно с прояснениями. После обеда дождь и гроза. Ветер юго-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. И всего плюс 21-23.
2: Реклама.

0: На радиосе Майкл Джексон. Кстати, на премьерный показ фильма «Майкл» мы разыграем парочку билетов, но не сейчас, а через пару часов. На радиосе начинается игра «Невероятный вопрос». Сейчас у нас сертификат на 2000 рублей в сеть автомоек «Мой Екатеринбург». И достанется он тому, кто правильно ответит вот на что. Большинство из нас считает, что в такой момент музыка звучит по-особенному. Когда эмоции от музыки еще ярче. Телефон радио ИСИ 235-103.7. Попробуйте предположить. Большинство из нас считает, что в такой момент музыка звучит по-особенному. Когда эмоции от музыки еще ярче. Телефон радио ИСИ 235-103.7. Можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике Allmed экспертная диагностика варикозной болезни, прием фиболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Allmed у лучших фибологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ Allmed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс» – официальный дилер «Кия» в Екатеринбурге на Росточной, 38. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла, пробка на Высоцкого. От 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода, на Березовском тракте и Трудовой от Барьерной до Мурзинской, на Шевской от остановки Шевская до Промышленного проезда, на Большакова от Сурикова до Белинского и на 8 марта от Водительского проезда до Шварца. Самые загруженные магистрали – Ленина в обе стороны, Репина в обе стороны и 8 марта.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:14. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Большинство из нас считает, что в такой момент музыка звучит по-особенному. Когда эмоции от музыки становятся еще ярче. Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: Я сейчас услышал вопрос по Радио Си.
0: Так.
1: И сразу вспомнил, как я ходил на концерт духового оркестра, приезжал, я не помню, с какой, откуда-то. Это было нечто, когда играл духовой оркестр, там более 20 инструментов. И под конец они грянули марш «Прощание славянки». Вы знаете, весь зал встал. И вот я вот как бы человек в годах, ну, честно говоря, меня это потрясло.
0: Спасибо, что поделились. Действительно яркие впечатления, но не на каждом концерте, во-первых, услышишь живой звук, во-вторых, духовые инструменты, и в-третьих, марш славянки. Мы сегодня говорим про что-то общее. Вот в каком случае, когда эмоции от музыки становятся еще ярче? 235-103.7, телефон Радио Си, звоните. А сейчас на Радио Си гороскоп.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Овен, день сознательных усилий. Сконцентрируйтесь на том, что получается у вас хуже всего. Тельцы, будет трудно соблюдать баланс, чего бы он ни касался. Эмоции не дадут мыслить трезво. Близнецы, ваши запросы могут перейти на другой уровень. Либо вам захочется иметь другое количество, либо другое качество чего-то. Раки, может быть задето ваше самолюбие. Появятся или возобновятся обиды на близких, особенно на партнера или супруга. Вы. Единственным средством сохранения гармонии окажется компромисс, причем не в вашу пользу. Ну, лучше пусть будет так. Девы. Придется возвращаться к нерешенным вопросам. И на этот раз у вас не будет выбора, придется делать то, что будет нужно. Весы. Вы столкнетесь с последствиями решений, принятых ранее.

0: возможны денежные потери или разочарования. Скорпионы. День правильной постановки вопросов. Взгляд на ситуацию с неожиданной стороны решит массу проблем. Стрельцы. День проверки вашей надежности и доверия к вам. Из-за невнимательности или безалаберности вы можете потерять важного человека. Козероги. Пусть все, что вы делаете, будет в рамках правил и даже ритуалов. Не выходите за пределы своих полномочий. Водолеи. День, когда лучше сохранять дистанцию со всеми, кого вы не очень хорошо знаете. Вас могут подвести или даже подставить. Рыбы. Партнерство может дать трещину. Не стоит идти на уступки, если видите, что человек не готов сделать то же самое для вас.
1: Чемпионат мира по футболу еще не начался, а мы уже знаем, кто будет выступать на церемонии закрытия. Об этом через 5 минут на радио Си.

0: Радио Си – музыка, которую мы любим. На часах 9.20 разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Большинство из нас считает, что в такой момент музыка звучит по-особенному. Когда эмоции от музыки становятся еще ярче? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: Мы хотим ответить на вопрос. Может, музыка звучит необычно в ЗАГСе?
0: В ЗАГСе? У вас от ЗАГСа остались яркие впечатления, да?
1: Да, да, конечно.
0: Там наверняка как-то по-особенному она звучит. Но нет, пока мимо.
1: Нет, да?
0: Угу. Но ситуации бывают разные, конечно. Радио Си, алло.
2: Добрый день.
0: Добрый.
2: Мой вариант ночью. Музыка становится по-особенному, да.
0: Очень хорошо, ночь хорошо. А какую музыку по ночам любите слушать?
2: Такую более спокойную, расслабляющую.
0: А, ну я так понимаю, радио Си включаете, там у нас романтический вечер начинается где-то после 22.00, да? Если что, имейте в виду. Но пока что нет, не ночь в качестве условия для увеличения эмоций от музыки. Радио Си, алло.
3: Мне кажется, сильные эмоции, когда есть какие-то воспоминания, связанные с этой мелодией.
0: Ну, это когда уже вы где-то услышали эту музыку. А вот когда слушаете музыку, пусть уже яркие эмоции у вас есть, просто вот услышали. И какое-то еще есть условие, вот здесь и сейчас, которое увеличивает количество эмоций, делает их еще ярче от прослушивания даже той музыки, которую вы знаете.
3: Не знаю. Не могу.
0: Ладно, думаем дальше. 235-103-7, телефон Радио Си. Если еще появляются идеи, набирайте. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80».
4: Новости со всего света.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Объявлены хедлайнеры финального шоу чемпионата мира по футболу. Событие историческое. Впервые в перерыве решающего матча 19 июля устроят масштабный концерт. На стадион выйдут Мадонна, Шакира и корейская группа BTS. Шакира, кстати, записала новый гимн турнира. Трек под названием «Дай, дай». У Мадонны в июле тоже громкое событие. Выходит продолжение ее танцевального альбома «Confessions on a Dance Floor». А парни из BTS этой весной вернулись со службы в армии и сразу возглавили мировые хит-парады. Шоу продлится ровно 11 минут. Сам турнир обещает быть самым масштабным в истории. Матчи примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. Главные фавориты турнира – Испания, Франция, Англия, Бразилия и Аргентина во главе с Лионелем Месси. А мы давайте послушаем фрагмент нового футбольного гимна

0: Скорее звоните 222-21-21. Реклама ООО «Автоперекресток» ЕН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж. Акция до конца мая 2026 года.
1: В Екатеринбурге 9.24, в центре города плюс 23. Сегодня днем дождь, гроза, порывистый ветер и плюс 21-23. Радио Си с вами. Доброго вам утра и хорошего четверга.
2: Реклама.
3: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
4: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
9: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
10: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
9: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
10: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
11: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Уралквартал — твой новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 9:29 на часах. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Большинство из нас считает, что в такой момент музыка звучит по-особенному. Когда эмоции от музыки становятся еще ярче. Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете вы, что у вас?
1: Еще у нас такой вариант дороги.
0: В дороге? В путешествии.
1: Да.
0: Ага. Едете, и у вас сразу появляются яркие впечатления. Да?
1: Да, да, конечно.
0: Это хорошо. Ну, в дороге не совсем то, хотя и в дороге это тоже может произойти. Но дорога не самое главное.
1: Угу.
0: Дорога пусть будет в качестве тоже приятных обстоятельств. Радио Си, алло.
2: Впечатление запоминающейся музыки, когда танцуешь первый раз с человеком, с мальчиком в юности, который тебе нравился.
0: Угу.
2: Эта музыка вспоминается всегда.
0: Да, если вы эту музыку, например, услышите, то вот при каких-то условиях эмоции от этой музыки станут еще ярче.
2: Конечно.
0: Вот при каких условиях?
2: Вспоминание. Особенно вечер.
0: Продолжайте в этом же направлении. Но вечер у нас уже был, ночь была, пока не угадали. Радио Си, алло.
3: Я скажу, что если в песне услышал свое имя, то это более радостно.
0: Вот вас как зовут?
3: Максим.
0: Так, песни с Максимом есть у нас?
3: Ну, певица точно есть, Максим, а песни как-то вот все жду, когда будет.
0: Хорошо, может быть, напишут такое, почему нет? Но пока нет. Пока нет. Даже если будет песня с именем Максим, какое-то еще условие нам нужно, чтобы даже от такой песни у вас ярче стали эмоции?
3: Ну, вариантов, конечно, как бы много. То есть, возможно, если солнышко светит, или не болит ничего, то есть, в принципе, тоже.
0: Хорошо. Продолжайте в том же духе. Вот это уже обстоятельства, что называется, при которых мы слушаем музыку. И вот когда эмоции от музыки становятся еще ярче? Телефон Радио Си 235-103.7. Звоните. А сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова.
4: Здравствуйте. Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных. Если в течение полугода работник оформлял листок нетрудоспособности 4 и более раз, новый ему выпишут только на 3 дня. Об этом сказано в проекте приказа министерства. Дальше больничный может быть продлен по решению врачебной комиссии или закрыт, пишет РИА Новости. Мужчина в среду пострадал из-за сильного ветра. На екатеринбуржца упал строительный забор на одной из площадок по улице Рябинина. По данным прокуратуры, мужчина госпитализирован. Надзорное ведомство проводит проверку. Об этом пишет Урару. Самый дорогой авиабилет в Петербург перед Петербургским экономическим форумом стоил 217 тысяч. Данные озвучил один из сервисов покупки билетов. Самый дешевый перелет оказался из Калининграда и обошелся покупателю всего в 2100 рублей. Петербургский экономический форум, напомню, пройдет с 3 по 6 июня. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга пока плюс 23. Сегодня днем облачно с прояснениями. Дождь и гроза. Ветер юго-западный. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-23. В Краснотурьинске плюс 26-28. В Нижнем Тагиле плюс 23-25. В Новоуральске плюс 20-22. В Первоуральске плюс 19-21.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами на часах 9:39. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Большинство из нас считает, что в такой момент музыка звучит по-особенному, когда эмоции от музыки становятся еще ярче. Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: Может быть, на выпускном?
0: Ну, выпускной повторить невозможно.
1: Ну, какой-нибудь праздник.
0: Ну, то есть, один раз в году на праздник песню послушали, эмоции яркие получили, и хватит.
1: Да.
0: Ну, нет. Конечно, запомнится на всю жизнь. Но мы говорим про какие-то обстоятельства, которые даже знакомую нам музыку делают еще ярче.
1: Поняла.
0: Радио Си, алло.
2: Мы хотели сказать, что, возможно, это обстоятельство, например, когда тебя поздравляют или дарят подарок, ну, не знаю, там, вручают цветы, награждают.
0: И ставят песню.
2: Да. Вручают диплом там, ну, что-нибудь. Вот.
0: Ну, раз, получили диплом тоже, и все. И одну песню послушали, эмоции получили, и как будто бы все. А у нас... Даже те песни, которые вы хорошо знаете, от которых уже эмоции были, могут стать еще ярче. Какие при этом обстоятельства должны быть?
2: Ну, вот пока нет версии больше.
0: Ладно, думаем дальше. 235-103.7, телефон Радио Си. Сегодня ответ, ну, как будто бы на поверхности. Может быть, кто-то уже догадался. Звоните 235-103.7, продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си.
3: Реклама.
4: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
8: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
9: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
10: Лим-Попо. Веселье не за горами.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
12: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-667-1008-907.
13: 0+. Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «ОКТранс». Официальный дилер JQ. Автоцентр «Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 4 балла. Пробка на Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егошинского подхода. На Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской. На Белинского от Авиационной до Фурманова. На 8 марта от Водительского проезда до Шварца. И на Челюскинцев-Московской от Ельцина до Ленина. Самые загруженные магистрали Белинского в центр, Репина в центр и 8 марта тоже в центр.
3: Реклама.
14: Ку-ку, а где мой JQ?

0: Жайко в автоцентре «Глазурит». Фронтовых бригад 27. Звоните 3-4-4-3-200.
1: Ку-ку, где мой Джейку?
2: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:47. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Сегодня говорим про музыку, про песни. И вот большинство из нас считает, что в такой момент музыка звучит по-особенному. Когда эмоции от музыки становятся еще ярче. Причем мы можем слушать уже знакомые нам песни, с которыми связаны яркие воспоминания. И что же за обстоятельства такие, когда эмоции от музыки становятся еще ярче? Мы уже вспомнили про ночь, про вечер, про вот какие-то подобные обстоятельства. Это я вам даю подсказку. 235-103.7, телефон Радио Си. Что у вас?
1: Здравствуйте, я на ответ хотела... Ой, в смысле, на вопрос хотела ответить.
0: Давайте.
1: Мне кажется, когда гром грохочет...
0: Так.
1: Когда дождь, когда гроза, когда ветер в лицо. Ага. Ну, либо не в лицо, просто вот такой...
0: Когда за окном идет дождь.
1: Когда за окном идет дождь, да.
0: А вы в каком районе сейчас?
1: Малый Исток.
0: У вас там нет дождя еще?
1: Нет, дождя нет.
0: Собирается?
1: Ну, по прогнозу собирается, по внешнему виду нет.
0: Ну да, у нас тоже что-то пока не собрался. Но вот когда идет дождь, то большинство из нас считает, что именно вот когда идет дождь, эмоции от музыки становятся еще ярче. Поздравляю вас, разгадали!
1: Да, здорово, спасибо.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Елена.
0: Лен, ну сегодня будем проверять, насколько усиливаются эмоции, когда начнется дождь. Дождь будет через пару часиков. А вы дома, на работе?
1: Я дома.
0: Ага.
1: Ну, работаю дома.
0: А, из дома.
1: Как бы совмещаю работу, да, и работу по дому. И
0: успеваете совмещать, кстати?
1: Ну, тяжело.
0: Тяжело.
1: Тяжело, надо. Хочется выходить. Ну, выезжаю на тренировки.
0: Сменять обстановку.
1: Вот.
0: Лен, я вас поздравляю. Сегодня разгадали невероятный вопрос. Есть повод приехать в Екатеринбург, выехать, что называется. Приезжайте,
1: да,
0: получайте сертификат на 2000 рублей в сеть автомоек «Мой Екатеринбург».
1: Спасибо большое. Спасибо. А я, Елена Чернышева, из Малого Истока, отгадала невероятный вопрос на Радио Си.
2: Реклама. Забронировал автомойку в 3 клика. И участие в розыгрыше приму.
3: «Мой Екатеринбург». 11 лет максимальной заботы об автомобилях. От мойки до детейлинга. 11 подарков для любимых клиентов. Оплатите любые услуги от 3000 рублей и выиграйте керамическое премиум-покрытие кузова или другие призы.
2: «Мой Екатеринбург».
4: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте moyekaterinburg.ru.
0: Теперь вы точно знаете, как сделать эмоции от музыки еще ярче. И обещанный синоптиками на сегодня дождь нам в этом поможет. Ну а сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Нас ждет рассказ про композитора Тихона Хренникова. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
5: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
6: 28 мая 1913 года в городе Ельце Липецкой области родился Тихон Хренников. Композитор, пианист, педагог, автор советских песенных хитов «Московские окна», «Колыбельная Светлане», «Давным-давно» и оперы «Гусарская баллада». У фамилии композитора интересное происхождение. По легенде, в 18 веке в Россию приехал швед Бистрём из Энгёнинга. Он стал выращивать хрен, за это и получил прозвище «Хренник», а потомки стали носить фамилию по прозвищу. В Ельце были и другие выдающиеся личности с такой фамилией, например, Максим Хренников, один из основателей города и богатый хлеботорговец. Тихон Хренников был 10-м ребенком в купеческой семье. Играть на рояле он научился в 9 лет, а первое произведение написал в 13. Талант заметил выдающийся музыкант и педагог Михаил Гнесин и пригласил в Москву, в свой музыкальный техникум. Уже в годы учебы в консерватории Хренников был известным композитором и лауреатом разных премий. Он умер в 2007 году в 94 года. В Ельце есть его музей и проходит музыкальный фестиваль имени Хренникова.
7: Если враг слепой надежде, Русь покорить, Русь...

0: Реклама.
1: Ура! Веер-парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-молла рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ОРИ Вьера-Юг. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио Си.

0: Радио Си прекрасная песня «Let's Love» в Екатеринбурге без 5:10, в центре города плюс 23. Сколько готовы потратить россияне на смену своего стиля? Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си ППК и мелодия «Перезагрузка».
1: Реклама.
2: Соберите коллекцию и

0: промокода. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует от 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
3: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63. Черничные ночи. Для лиц старше 18 лет.
4: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 23. На Радио Си новости и Александр Короткова, спонсор выпуска ООО «Автовек», официальный дилер «Лада» на «Металлургов 69».
1: Здравствуйте. В России возникла проблема с так называемыми ряжеными ветеранами спецоперации. Об этом заявили в общественной палате. Ее представители пояснили, что фонды, НКО и даже частные лица выпускают большое количество орденов и медалей, которые имеют сходство с государственными. И в это же время маркетплейсы продают копии реальных наград. Разобраться в этом хаосе очень сложно, и в результате такие ряженые ветераны читают лекции в школах и вузах, а в случае уголовного преследования убеждают суд проявить снисхождение к ветерану. Проблема будет усугубляться, считают в общественной палате. Новые зоны запрета для СИМ появятся в Екатеринбурге. Соответствующие дорожные знаки в июле установят еще на 6 улицах города. Об этом сообщили в мэрии. Электросамокатчиков не пустят на нечетную сторону проспекта Ленина на участке от Бажова до Кузнечной, а также на нечетную сторону Кузнечной от Ленина до Первомайской. В апреле в центре Екатеринбурга разместили 82 аналогичных знака. Их действие распространяется не только на электросамокаты, но и на все остальные СИМ. Это сегвеи, моноколеса, гироскутеры и электровелосипеды. На улице Пушкина появится пешеходная аллея и велодорожка. Администрация города заключила контракт на масштабное благоустройство участка между проспектом Ленина и улицей Малышева. Четырехполосную проезжую часть здесь сузят до двух полос. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. Общая стоимость контракта составляет около 500 000 рублей. Реконструкция улицы начнется в ближайшее время. За 2025 год ломбарды выдали россиянам займы на 412 миллиардов рублей. При этом количество клиентов выросло на 3% до 2 миллионов 160 тысяч человек. По статистике ЦБ, большинство этих клиентов постоянные. Это те, кто использует займы для быстрого получения денег на срочные нужды. Почти 95% объема займов было выдано под залог ювелирных изделий. Средний размер такого займа за год вырос с 21 до 27 000 рублей, пишут ведомости. Россияне готовы потратить на смену стиля в среднем 22 тысячи. В основном сменить хотят стиль одежды, стрижку или цвет волос. При этом мужчины чаще намерены научиться подбирать аксессуары, обновить очки, либо наоборот отказаться от них и поменять на линзы. Женщины думают о косметологических процедурах, оформлении бровей и ресниц, пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Среди самых частых причин для смены образа у женщин желание почувствовать себя увереннее, сказано в исследовании. Официальный доллар на сегодня 70.90, евро 82.72.
2: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: В центре Екатеринбурга пока плюс 23 градуса. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями. После обеда дождь и гроза, ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. И в течение дня плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами, и сейчас про автомобили, которые могут нас удивить. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: «АвтоВАЗ» старается удивить. В салонах появилась лимитированная «Нива Тревел» с кожаным салоном. Тираж всего 1000 штук, цена от 1 900 000. Кожа наша, отечественная, причем сиденья сделали перфорированными. Выглядит аккуратно, а главное практично. Пролить кофе или испачкать кресло на бездорожье теперь не так страшно. Версия топовая, поэтому внутри есть все. От кондиционера и зимних обогревов до камеры заднего вида с омывателем. Но водителей со стажем больше интересует то, что под капотом. Туда наконец-то поставили новый мотор 1.8. Мощность скромная, 90 лошадиных сил, но прелесть в другом. Почти вся тяга доступна уже на самых низах. Профессионалы поймут. Для тяжелого груза или вязкой грязи это как раз то, что нужно. При этом «Нива» осталась с собой с честным полным приводом и клиренсом в 22 сантиметра. И пока менеджеры продают эту 1000 машин, инженеры уже упаковывают чемоданы на Петербургский экономический форум. 3 июня там обещают показать обновленную «Ниву Legend».
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошего вам рабочего четверга. Сегодня 28 мая, в центре города пока плюс 23 градуса. И над Екатеринбургом собираются периодически тучи. Ждем дождя и грозы. Минут через 10 на Радио Си поговорим про сильный пол, который оказывается ранимым, немного слабым. И некоторые признаки, по которым можно сказать, что у вашего друга есть проблемы. Как помочь другу? Об этом минут через 10 на Радио Си. Через минуту Александр Маршал с песней «Ливень» на 103.7 FM.
1: Реклама.
4: Алло! Я в Сочи! Погода супер!
5: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
6: Подробности на motivtelecom.ru.
7: Есть пицца, есть Папа Джонс.
8: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, это The Weeknd, Blind in Lights. 10 часов и 18 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. У нас впереди Тина Тернер, The Best, а прямо сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света на Радио Си, ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Принято считать, что мужчины – это сильный пол. На деле это существа крайне ранимые. Исследование Бингентомского университета говорит, мужчины переносят разрыв отношений гораздо тяжелее и дольше, чем женщины. Пока прекрасная половина выговаривается подругам и меняет прическу, сильный пол молчит, копит стресс и годами не может прийти в себя. Психологи выделили 4 признака такой скрытой травмы. Первый – мужчина начинает спать сутками. Это попытка уйти в бессознательное состояние, чтобы заглушить боль. Второй признак – уход в видеоигры. Там все подчинено правилам, а после неудачи можно начать заново. Третий маркер – попытка немедленно завести новые отношения. Хотя сразу окунаться с головой в новый роман – это ошибка. Четвертый признак – самоизоляция. Мужская дружба строится вокруг работы или хобби, но не ради душевных разговоров. Мужчине просто не с кем поделиться, он замыкается в себе и разрушает здоровье. Так что если ваш приятель резко пропал с радаров после расставания, не оставляйте его одного, вытащите из дома и поговорите. Наших ранимых мужчин надо беречь.
1: Реклама. Автомобили «Джейку» от 2 миллионов рублей у официального дилера «Аками Запад». Да-да, это не шутка. Хочешь авто?

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио 7.

0: на радио оси Ума Турман с песней «Кажется». На часах 10.31 в центре Екатеринбурга плюс 23. У нас впереди Саник с песней «Sky», а прямо сейчас на радио оси новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «СЗ Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Здравствуйте. Владимир Путин сегодня в Астане проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также в планах российского президента принять участие в 5-м Евразийском экономическом форуме. На нем Владимир Путин выступит с оценкой уровня цифровизации и развития искусственного интеллекта в мире, а также в рамках ЕАЭС, пишет РИА Новости. Остановку междугородних автобусов перенесут на все лето на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Как сообщает официальный портал уральской столицы, автобусы будут высаживать и ожидать пассажиров на улице Вокзальной. Изменения коснутся маршрутов номер 100, 114 и 156. На свое привычное место конечную автобусов из Березовского и Северки вернут 30 сентября. Детективы для подростков назвали главным литературным трендом этого года. Лидерство удерживают российские авторы, а главным феноменом детективного рынка называют Холли Джексон. Продажи детских и подростковых детективов в этом году выросли на 20%. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
3: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
2: 30 лет опыта – это гарантия.
3: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
2: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: О погоде на радио Си, спонсор выпуска ИП «Цимбал» Ангелина Владимировна, сеть салонов цветов «Элит Букет». В центре Екатеринбурга плюс 23 градуса, сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, дождь, гроза, ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 21-23. В Асбесте тоже плюс 21-23, в Каменске-Уральском плюс 20-22, в Полевском плюс 17-19.
2: Реклама.
5: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
6: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
7: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио СИ Westlife, I lay my love on you. На часах 10:49 в центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. А сейчас на радио СИ будем поздравлять всех брюнеток с праздником. Заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 мая – Всемирный день брюнеток. Праздник появился в 2006 году как ответ Дню блондинок, который отмечают 31 мая. Слово «брюнетка» от французского «брюн», то есть «коричневый». Ген МЦ1Р, отвечающий за темный цвет волос, доминантный, и людей с темными волосами на Земле до 80%. Современные исследования показывают, что в среднем брюнеты лучше справляются со стрессом и легче переносят физнагрузки. Мнение о том, что брюнетки седеют раньше блондинок, неверно. Это индивидуально. Просто на темных волосах седина заметнее. Выражение «джентльмены предпочитают блондинок» в наши дни спорно. Исследования разнятся. Так, сотрудники крупнейшего англоязычного сайта знакомств, анализируя анкеты, выяснили, что современные мужчины предпочитают брюнеток с длинными волосами, голубыми глазами и татуировками под одеждой. В 21 веке корона на конкурсах красоты чаще доставалась брюнеткам, почти 60% случаев. А блондинки от природы Ева Грин, Анджелина Джоли и Дита фон Сис прославились, став брюнетками.
4: Реклама.
5: Ура! Вер-парк!
4: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До веер-мола рукой подать!
4: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Вер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты. 10 часов 58 минут в Екатеринбурге. Уже скоро из новостей на Радио Си узнаем, что построили рядом со Стоунхенджем из палок, мела, глины, используя каменные орудия. А сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: В Екатеринбурге 11.01. На радио «Си новости» и Александр Короткова, спонсор выпуска ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Здравствуйте. Уровень поставок нефти в Турцию из России существенно снизился. По данным Reuters, в мае импорт Urals в Турцию составил 161 тысячу баррелей в день. Это на 15% меньше, чем зимой и весной этого года. А в прошлом мае Россия поставляла в Турцию 302 тысячи баррелей ежедневно. Эксперты предполагают, что Турция привыкла к дешевой нефти из России и оказалась не готова к повышению цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В это же время спрос на российскую нефть в Азии увеличился, особенно в Индии, и закупки со стороны Азии тоже отражаются на объеме поставок из России в Турцию. Активы бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва снова изъяты в доход государства. Ленинский районный суд в среду удовлетворил третий по счету иск, поданный Генпрокуратурой. Кроме самих бизнесменов, иск был предъявлен и членам их семей, пишет «Коммерсант Урал». В доход государства перешло имущество ответчиков, которые они получили незаконным путем, в том числе на доходы от конфискованных ранее предприятий. Речь идет о земельных участках, других объектах недвижимости, автомобилях и денежных средствах на банковских счетах. Ремонт на Кольцовском тракте планируют закончить до 10 июня. Об этом порталу Е1 сообщили в управлении автодорог региона. Сейчас на Кольцовском тракте поочередно идет снятие старого асфальта, чтобы убрать колеи. Работы идут с 1 по 5 километр, начиная от Луганской в направлении птицефабрики. В зоне проведения дорожных работ действует ограничение скорости. Водителям напоминают о необходимости следить за временными знаками. Часть квартир в новостройках предложили отдавать на социальное жилье. Инициативу озвучил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Инициатива поможет решать в том числе демографическую проблему. В качестве примера в Госдуме привели Францию, где на социальное жилье отводится 20% новой недвижимости. В качестве аргумента в парламенте также приводят российскую статистику, согласно которой в новостройках после отмены льготной ипотеки выкуплено только около трети квартир. Возле Стоунхенджа воссоздали неолитический зал по древним технологиям. Сооружение высотой более 6 метров за 9 месяцев вручную возвели добровольцы. В работе они использовали каменные орудия, а кроме дерева для строительства задействовали также смесь мела, воды и соломы. Копия зала идеально ориентирована на зимнее солнцестояние. Археологи предполагают, что оригинальному такому же залу около 4,5 тысяч лет, и в нем могли проводить ритуальные пиры строители Стоунхенджа. Официальный доллар на сегодня 70.90, евро 82.72.
2: Реклама. Каникулы. Начинаем в ТРЦ «Карнавал». Выбросим ранцы. Будем танцевать танцы. Вместе с Five Star Family под хиты «Вместе мы». Я буду. Раз-два. Метка. После концерта фотосессия с артистами. Встречаемся 31 мая в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55 в 12 часов. Понравится и детям, и родителям. Вход свободный. 0+.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр «Парацельс». В центре Екатеринбурга пока плюс 25, и в центре пока что ни капли. Ну а в течение дня облачно с прояснениями, дождь и гроза, ветер юго-западный 5-10, порывами до 14 метров в секунду. И в течение дня плюс 21-23.
2: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Парацельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
4: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радиосе Ace of Base, Wheel of Fortune. С вами Андрей Королев. Хорошего вам четверга. Сегодня немного везения, немного удачи. И узнаем, кому же достанется парочка билетов на премьерный показ музыкального фильма «Майкл». Фильм можно увидеть завтра в Континент Синема «АЛЛАТРА». А еще вы увидите официально признанного двойника Джексона. Ну и для того, чтобы получить пару билетов, достаточно прямо сейчас дозвониться быстрее всех по телефону 235-103.7. Билеты будут ваши. Набирайте прямо сейчас телефон радио Си 235-103.7.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович. Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Ой, стады Петрович, Санкт-Петербург. Украин 106 784 754 56 55.
4: Соберите коллекцию.

0: Срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Радио Оси с вами, и сегодня мы еще разыгрываем билеты, например, на показ фильма «Майкл». До нас дозвонилась Демехина Марина. Марин, как вы к Майклу Джексону относитесь? Давайте сразу определимся.
1: Ну, я его небольшой поклонник. Мне просто очень сильно нравится. Он вообще пластичный, голос красивый. В принципе, замечательный певец. И хореограф хороший.
0: В принципе, замечательный певец. Это более чем достаточно для первого знакомства с Майклом Джексоном. Ну, то есть, про жизнь и творчество мало чего знаете?
1: Ну, я же не фанат, не углубленно. Конечно, как человек жить. Разное всякое бывает.
0: Но если увидите Майкла Джексона, то...
1: Музыка залипательная, по крайней мере.
0: Залипательная. Если увидите Майкла Джексона, поймете, что это он.
1: Да.
0: Этого достаточно, в принципе. Хорошо. Марин, ну, для более глубокого погружения, для знакомства, получите парочку билетов на примерный показ фильма «Майкл» завтра в «Континент Синема АЛЛАТРЬ». И еще вас ждет живое выступление двойника Джексона, Павла Талалаева, и фотосессия для зрителей старше 18 лет. Поздравляю вас.
1: Здорово, спасибо большое, спасибо.
0: Приходите обязательно. У нас еще есть несколько пар билетов на примерный показ фильма «Майкл». Сегодня мы их обязательно разыграем. Нужно дождаться будет начала конкурса. Как только ведущий объявит телефон радио Си 235-103.7, нужно дозвониться быстрее всех и получить парочку билетов.

0: Радио Сі, музика, которую мы любим, это Snap, Rhythm is a Dance, 11.31 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. Впереди Ed Sheeran, Shape of You, а прямо сейчас на Радио Сі новости и Александр Короткова.
1: Здравствуйте. Уровень поставок нефти в Турцию из России снижается. Сейчас он достиг самых низких значений за последние полтора года. Reuters со ссылкой на экспертов сообщает, что Турция привыкла покупать нефть у России со значительной скидкой. В условиях ближневосточного кризиса страна просто оказалась не готова к повышению цен, пишет Газета.ру. Тем временем турецкая авиакомпания подвела туристов из Екатеринбурга. Перевозчик продал свои чартеры туроператорам, имея разрешение на полеты только до 25 мая. Сейчас представители турбизнеса ищут замену авиакомпании, чтобы отправить туристов на отдых. Кроме екатеринбуржцев, проблемы с перелетами на отдых коснулись также туристов из Казани, Сочи, Минвод и Уфы, пишет агентство ЯН. Уганда закрыла границу с Демократической Республикой Конго из-за распространения вируса Эбола. Решение носит временный характер и было принято после того, как угандийские медики заразились вирусом от конголезских пациентов. Вспышка лихорадки Эбола в Конго официально объявлена с 15 мая. Александра Короткова, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга пока плюс 24 градуса, ну а к вечеру температура воздуха немного опустится. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями. Где-то в районе обеда дождь и гроза, ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 21-23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио «Си» Милен Фармер и Сил «Лемо». 11.44 в Эхимурге. Впереди наша с вами золотая коллекция. Тройка песен, которые нас радуют в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске у нас «Араш», «NSYNC» с песней танцевальным, может сказать, даже хитом «Бай-бай-бай». А откроют золотую коллекцию «Eurythmics» «The Miracle of Love» через минуту на радио «Си».
1: Реклама.
2: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
3: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
4: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
5: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
6: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-062. Улица Гагарина, 33.
1: Золотая коллекция. Радио.

0: На радиосе «Араш Пью и Лав» в золотой коллекции этого часа. 11.56. В Екатеринбурге с вами Андрей Королев. Хорошего дня. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радиосе с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радиосе ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, полдень в Екатеринбурге. На Радио Си новости Александра Короткова, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане, где состоятся переговоры с президентом Казахстана. Торжественная церемония встречи глав двух государств состоялась сначала перед зданием дворца. Участие в церемонии приняли рота почетного караула и военный оркестр. В небе над Астаной пролетели штурмовики, которые окрасили небо за собой в цвета российского флага. Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 мая. Визит завершится завтра, 29 числа. Заместитель директора «Уралвагонзавода» Дмитрий Семизоров задержан. Топ-менеджера обвиняют в крупной растрате. Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на информацию РБК. Накануне московский суд арестовал Дмитрия Семизорова до 26 июля. По версии следствия, замдиректора УВЗ 10 лет назад, в 2016 году, заключил контракт на поставку климатического оборудования, сильно завысив стоимость. Сумма ущерба превышает 50 миллионов. Топ-менеджер вину не признает. 14 штрафов выписали перевозчикам в Екатеринбурге. Как сообщили в ГАИ Свердловской области, в среду рейд провели в железнодорожном районе. Среди представителей служб такси искали сотрудников-нелегалов. Основными нарушениями стало отсутствие путевых листов и техосмотра. Также у некоторых водителей были внесены изменения в конструкцию транспортного средства. Другие нарушения касались использования ремней безопасности, а также наличия полиса ОСАГО. Об этом пишет КП Екатеринбург. В Госдуме предложили ввести обязательный учет мнения местных жителей при закрытии или реорганизации медучреждений. Авторами инициативы стали депутаты от КПРФ. Норму предлагают закрепить в законе об основах охраны здоровья граждан. Перед реорганизацией либо ликвидацией медучреждения власти обязаны провести общественные слушания, считают депутаты. Если медучреждение единственное в сельском населенном пункте, его нельзя ликвидировать или преобразовывать при несогласии местного населения. Инициатива призвана компенсировать последствия так называемой оптимизации медицины, из-за которой сельским жителям приходится преодолевать десятки километров до больниц. И завершая думскую тему, более 40% опрошенных россиян желают обновления состава партий в Госдуме. Исследование провела компания «Институт социального маркетинга». Ожидающие перемен хотели бы, чтобы в работе партийцев нашли отражение темы борьбы с блокировками в интернете, противодействия домашнему насилию, а также поддержки малого бизнеса и самозанятых. Обзор исследования публикует «Коммерсант». Напомню, выборы в Госдуму в России состоятся в сентябре. Официальный доллар на сегодня 70.90, евро 82.72.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: И о погоде на Радио 7 спонсор ООО «Автомобильная столица Урала» автосалон «Донгфенг». За окном в эти минуты плюс 21, завтра в пятницу небольшой дождь, юго-западный ветер 5-10 метров в секунду, этой ночью плюс 9-11 и завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.
4: Что за новый кроссовер на парковке?
5: Донгфэнг. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
6: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио 7, музыка, которую мы любим, и только что Lighthouse Family. Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем великолепного рабочего настроения. Сегодня четверг, 28 мая на календаре, и далее на Радио 7. Линда.
1: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
3: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55.
6: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные, столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН 125-02-00-305-30.
7: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
8: Ура! Верпарк!
9: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
8: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
9: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
10: Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14.00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте 0+.
12: Телефон рекламной службы 235-0905.
13: Радио 7.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. На часах 12.15. Далее на Радио Си Калео и Down We Go. А прямо сейчас Анна Романова и горячая десятка.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В футболе, как и в любом деле, случаются необычные и забавные вещи. Иногда приходится играть с призраками, а иногда спасаться от природы. Сегодня неожиданный футбол. Иногда в футболе специально забивают в свои ворота. В Кубке Карибского моря для выхода из группы нужно, по крайней мере, было победить с разницей строго в 2 мяча. А гол в дополнительное время засчитывается за 2. Команда сначала сравняла счет, забив в свои ворота, а в дополнительное время забила всего 1 гол, который стоил 2 очка и выиграла с нужным счетом. В 1972 году в матче чемпионата Англии «Арсенал-Ливерпуль» судью пришлось выбирать из болельщиков. Боковой арбитр получил травму и не смог продолжать. Его место занял телеведущий и футбольный фанат, которого вызвали прямо с трибуны. Он надел судейскую форму поверх своей одежды и блестяще отработал на линии до конца. В 1998 году английский арбитр Энди Уэйн осудил матч любительской лиги, во время которого игроки постоянно с ним спорили. В какой-то момент Уэйн не выдержал и толкнул одного из спорщиков, после чего показал сам себе красную карточку и ушел с поля, сорвав матч. В 2019 году в чемпионате Эквадора на стадион напал гигантский рой диких пчел. Игроки обеих команд, судьи и тренеры были вынуждены лечь на газон лицом вниз и пролежать так около 10 минут, пока рой не улетел. В 1968 в матче чемпионата Великобритании сильный ветер забросил мяч в ворота после того, как вратарь отразил атаку и выбросил его на поле. Гол был за

0: защитам. В 74-м чемпионате Бразилии гол забила бродячая собака, случайно оказавшаяся на поле. Гол тоже засчитали. В 1945 году команды «Челси» и «Московская Динамо» играли в составе не 11, как полагается, а 12 человек из-за того, что удаленные игроки не ушли с поля. Дело в том, что был густой туман, дело было в Англии, и их просто не могли сосчитать. Из-за тумана же пришлось прервать матч лондонского дерби 1937 года, но вратарь одной из команд не услышал свистка из-за шума и еще 15 минут преданно охранял ворота в полном одиночестве. В 2016 году в Швеции защитник получил желтую карточку за то, что громко пукнул. Судья решил, что он намеренно провоцировал своих соперников. И что на первом месте? В 1996 году сборная Эстонии должна была играть против Шотландии в Таллине. Но шотландцы пожаловались на плохое освещение стадиона, и FIFA перенесла игру с вечера на полдень. Эстонская федерация футбола возмутилась и в знак протеста не явилась на стадион. Сборная Шотландии вышла на поле, судья дал свисток, шотландцы сделали 3 паса по пустому полю, после чего арбитр зафиксировал победу, а матч вошел в историю как матч манекенов.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Радио Си.

0: На Радио Си музыка, которую мы любим, и только что Сергей Лазарев. Далее на Радио Си Ван Репаблик, но прежде новости Александра Короткова, спонсор ООО «За Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Здравствуйте. В Нижнем Новгороде в центре города из-за атаки беспилотника получило повреждение здание областного суда. По предварительным данным, пострадавших нет. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что утром регион был атакован несколькими дронами, а не сбиты. Работа систем ПВО продолжается. Кольцово ФСБ задержало пару обнальщиков. Мужчину и женщину подозревают в организации деятельности по предоставлению подложных документов в налоговые органы. Речь идет об участии в раскрытой крупной сети так называемого бумажного НДС, пишет «Новый день». Большинство россиян после расставания остаются с подарками от бывших партнеров. Об этом в ходе опроса заявили 88%. Больше половины респондентов хранят вещи даже от нескольких бывших. Люди относятся к таким предметам без негатива. 72% считают, что подарки бывших – это просто вещи, и пользоваться ими нормально, как самому, так и бывшему партнеру. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
3: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
2: 30 лет опыта – это гарантия.
3: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
2: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погоде на Радио 7. Спонсор ИП «Цимбал» Ангелина Владимировна. Сеть салонов цветов «Элитбукет». За окном в эти минуты плюс 21. Завтра в пятницу небольшой дождь. Юго-западный ветер 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 9-11. И завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.
5: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
6: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
5: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На Радио Си музыка, которую мы любим, и это «Гости из будущего». Далее на Радио Си «Золотая коллекция». В этом выпуске Адриано Челентано и Стинг, и в самом начале «Бенглз» и «Eternal Flame».
1: Реклама. Автомобили JQ от 2 миллионов рублей у официального дилера «Аками Запад». Да-да, это не шутка.

0: 8400-12-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж. Акции до конца мая 2026 года.
1: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
2: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
3: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
4: Лим-Попо. Веселье не за горами.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
6: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
7: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
8: Соберите коллекцию игрушек.

0: октября 26 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
2: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63. Черничные ночи. Для лиц старше 18 лет.
3: Золотая коллекция «Радио Си».
4: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и любимая кухня.
5: От кухни до гардеробной.
6: Выгодно и удобно.
5: Почему?
6: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
7: Акция действует до конца мая этого года.
8: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: вами Радио Зи на 103.7 FM и только что Адриана Челентана. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на Радио Зи инструментальная музыка.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. Улица Тодора Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
3: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы. Ремеслов. С 28 по 31 мая. 2 года. На Горького 4А. Плотинка. 0+.
4: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
5: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
4: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
5: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
6: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Я выбираю диван.
8: Тогда я стол.
7: Я светильники.
8: Текстиль за мной.
7: Декор. Декор тоже ты.
8: Я все.
7: И я.
8: Как быстро.
7: Это же Симоленд. Все так и задумано.
9: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете «Радио Си» 13.01 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости. Я Александр Короткова, спонсор ООО «АвтоВек», официальный дилер «Лада» на «Металлургов 69».
1: Здравствуйте. Кремль ждет приезда спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, как только они будут готовы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы действительно ждем их приезда, как только им позволит время», цитирует Интерфакс официального представителя Кремля. Ранее в мае помощник президента Юрий Ушаков говорил, что российская сторона ждет визита переговорщиков от Соединенных Штатов в ближайшие недели, однако точная дата не называлась. Активы бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва снова изъяты в доход государства. Ленинский районный суд в среду удовлетворил третий по счету иск, поданный Генпрокуратурой. Кроме самих бизнесменов, иск был предъявлен и членам их семей, пишет «Коммерсант Урал». В доход государства перешло имущество ответчиков, которые они получили незаконным путем, в том числе на доходы от конфискованных ранее предприятий. Речь идет о земельных участках, других объектах недвижимости, автомобилях и денежных средствах на банковских счетах. Ремонт на Кольцовском тракте планируют закончить до 10 июня. Об этом порталу Е1 сообщили в управлении автодорог региона. Сейчас на Кольцовском тракте поочередно идет снятие старого асфальта, чтобы убрать колеи. Работы идут с 1 по 5 километр, начиная от Луганской в направлении птицефабрики. В зоне проведения дорожных работ действует ограничение скорости. Водителям напоминают о необходимости следить за временными знаками. Уровень поставок нефти в Турцию из России существенно снизился. По данным Reuters, в мае импорт Urals в Турцию составил 161 тысячу баррелей в день. Это на 15% меньше, чем зимой и весной этого года. А в прошлом мае Россия поставляла в Турцию 302 тысячи баррелей ежедневно. Эксперты предполагают, что Турция привыкла к дешевой нефти из России и оказалась не готова к повышению цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В это же время спрос на российскую нефть в Азии увеличился, особенно в Индии. И закупки со стороны Азии тоже отражаются на объеме поставок из России в Турцию. Возле Стоунхенджа воссоздали неолитический зал по древним технологиям. Сооружение высотой более 6 метров за 9 месяцев вручную возвели добровольцы. В работе они использовали каменные орудия, а кроме дерева для строительства задействовали также смесь мела, воды и соломы. Копия зала идеально ориентирована на зимнее солнцестояние. Археологи предполагают, что оригинальному такому же залу около 4,5 тысяч лет и в нем могли проводить ритуальные пиры строители Стоунхенджа. Официальный доллар на сегодня 70.90, евро 82.72.
2: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: И погода на радио 7, за окном в эти минуты плюс 20, завтра в пятницу небольшой дождь, юго-западный ветер 5-10 метров в секунду, этой ночью плюс 9-11 и завтра днем до плюс 23.
2: 5 лучших песен о любви на радио 7 украсят ваш день.
3: На радио 7 5 песен о любви.
1: Устраиваемся поудобнее. В этом выпуске нас с вами ждут Сэнди Ли и Атоми Киттен с хитом «If You Come To Me». Также будут Мурат Насыров и Оливия Дин. И в самом начале «Why Can't You Ask?».

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на Радио 7, только что с Энди Лим. Меня зовут Леонид Филиппов. Четверг сегодня, 28 мая на календаре, и Долен Радио Си, BWO.
1: Реклама. Автомобили JQ от 2 миллионов рублей у официального дилера Аками Запад. Да-да, это не шутка. Хочешь

0: 112-525. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж. Акции до конца мая 2026 года.
1: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Я выбираю диван.
6: Тогда я стол.
5: Я светильники.
6: Текстиль за мной.
5: Декор. Ой, декор тоже ты.
6: Я все.
5: И я.
6: Как быстро.
5: Это же Симоленд. Все так и задумано.
7: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
8: 103.7 FM. Радио 7.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что смысловые галлюцинации. На часах 13:32, далее на радио 7 Фредди Меркьюри, но прежде новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Банкам продлят рекомендации реструктурировать кредиты заемщикам с временными трудностями. В Центробанке напомнили, что речь идет о корпоративных заемщиках и предпринимателях. В будущем же Банк России намерен доработать регулирование, чтобы кредитные организации правильно оценивали риски, выдавая займы бизнесу, пишет Интерфакс. На станции электродепо под Екатеринбургом задержали зацепера подростка. Девятиклассник проехал более 25 километров на сцепке вагонов электрички. Протокол об административном правонарушении составили на мать школьника, а с ним провели профилактическую беседу, пишет «Новый день». В Госдуме предложили гарантировать выпускникам первое рабочее место. Инициатива касается студентов, которые учатся в колледжах и вузах на бюджете. Согласно предложению, не менее 75% бюджетных мест в образовательных организациях должны быть обеспечены подтвержденными договоренностями с работодателем, пишет «Коммерсант». Александра Короткова, Радио 7.
0: И о погоде на Радио 7. За окном в эти минуты плюс 20. Завтра в пятницу небольшой дождь. Юго-западный ветер 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 9-11. И завтра днем до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Ava Max. На часах 13.42 на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Дэнни Терезы, Фон Ли Ю, еще Марк Элмонд и в самом начале Фил Коллинз.
1: Реклама.

Да нет, раза с хитом и Фон Ли Юн только что на Радио 7. На часах без 5:02 в следующем часе не пропустите розыгрыш билетов на премьерный показ фильма «Майкл». А еще впереди на Радио 7 Грегуар.

0: Рю де Зетуаль и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
4: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
5: Соберите новую

0: 50% на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
4: 103.7 FM.
5: На радио «Си» инструментальная музыка, спонсор ООО «КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга».
6: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
7: Отправляемся в морской круиз.
8: Шоу дельфинов «Морской круиз».
6: Уже с 1 июня. Узнаете, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Вы слушаете «Радио Си». 2 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Александра Короткова. Спонсор ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Здравствуйте. Хакеры стали чаще продавать компаниям украденные у них данные со скидкой. По данным представителей кибербезопасности, 8 из 10 компаний, ставших жертвами вирусов-шифровальщиков, вступают в переговоры со злоумышленниками. Жертвам атак, как правило, удавалось существенно снизить итоговую сумму выкупа в среднем до 15-20 миллионов. Злоумышленники заинтересованы в гарантированном получении денег, а не в затяжных переговорах, пишут ведомости. В Кольцово прошли учения, по легенде которых в Екатеринбург на самолете прилетел пассажир с симптомами опасного инфекционного заболевания. В аэропорту заметили медиков в защитных костюмах. Они поднялись на борт самолета, изолировали больного, после чего провели мероприятие по ликвидации очага инфекции. Фото учений публикует портал Е1. Свердловская область вошла в тройку лидеров по количеству голосов за проекты благоустройства. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Всего в голосовании приняли участие более 12,5 миллионов россиян. Лидеры – Краснодарский край, Башкортостан и Свердловская область. Голосование проходит до 12 июня в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сделать свой выбор можно на портале «Госуслуги» или при помощи волонтеров, которые работают в торговых центрах, напомнили в региональном департаменте информполитики. Территории, набравшие больше всего голосов, благоустроят в следующем году. В Госдуме предложили ввести обязательный учет мнения местных жителей при закрытии или реорганизации медучреждений. Авторами инициативы стали депутаты от КПРФ. Норму предлагают закрепить в законе об основах охраны здоровья граждан. Перед реорганизацией или ликвидацией медучреждения власти обязаны провести общественные слушания, считают депутаты. Если медучреждение единственное в сельском населенном пункте, его нельзя ликвидировать или преобразовать при несогласии местных жителей. Инициатива призвана компенсировать последствия так называемой оптимизации медицины, из-за которой сельским жителям приходится преодолевать десятки километров до больниц. Популярные в России сервисы, которые организуют онлайн-приемы психологов, впервые за 5 лет столкнулись с падением доходов. Это следует из финансовой отчетности этих компаний за прошлый год. Как пишет РБК, платформы теряют доходы на фоне сокращения интереса россиян к таким специалистам. По данным Медиалогии, частота упоминаний онлайн-психологов в соцмедиа в прошлом году снизилась на 20%. Официальный доллар на сегодня 70.90, евро 82.72.
2: Реклама. Каникулы. Начинаем в ТРЦ «Карнавал». Выбросим ранцы. Будем танцевать танцы. Вместе с Five Star Family. Под хиты «Вместе мы». Я буду. Раз-два. Метка. После концерта фотосессия с артистами. Встречаемся 31 мая в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55. В 12 часов. Понравится и детям, и родителям. Вход свободный. 0+.
0: И погоде на «Радио СИМ». Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацелиса». За окном в эти минуты плюс 20. А завтра в пятницу небольшой дождь. Юго-западный ветер 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 9-11. И завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что Браво. Ну и прямо сейчас я разыграю пару билетов на премьерный показ фильма «Майкл» о жизни и творчестве короля поп-музыки Майкла Джексона. А премьерный показ пройдет 29 мая в «Континент Синема АЛЛАТРЬ» для зрителей старше 18 лет. Дозванивайтесь первым по номеру 235-103.7 и билеты ваши. Еще раз напомню, телефон Радио Си 235-103.7.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
6: Кейтеринг Айгуль Усмановой. Больше 170 закусок на любой вкус. Красивая подача на стильных досках. Дни рождения, свадьбы, корпоративы, деловые события, выпускные столы преподавателям. Изобильное меню от 700 рублей на персону. Доставка даже за 2 часа до события. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 361-31-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Екатеринбург. ОГРН. 125-02-00-305-30.
7: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке, а ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АУГК, РУДА, УГРН, 122-660-03-50-01, Екатеринбург.
8: Соберите коллеги.

0: 2006 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, и мы продолжаем розыгрыш билетов на премьерный показ фильма «Майкл». Нужно дозвониться первым по номеру 235-103.7. Есть телефонный звонок. Радио Си, алло, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как зовут вас?
1: Дарья.
0: Дарья, приятно познакомиться. Ну что ж, Дарья, я поздравляю, вы дозвонились первой.
1: Обалдеть.
0: И даже не верится в это, да?
1: Даша, вообще не верится.
0: Отправитесь на премьерный показ фильма «Майкл», фильма о жизни и творчестве короля поп-музыки Майкла Джексона. А насколько часто вообще слушаете его песни? Что можете сказать по поводу Майкла Джексона?
1: Ну, слушаю не часто, но считаю его легендарным исполнителем.
0: Да. И вы далеко не одна, поверьте мне. Даш, с кем отправитесь на это мероприятие?
1: С мужем.
0: Прекрасно. Желаю тогда здорово время провести и еще раз поздравляю вас.
1: Спасибо большое.
0: Ну и также напомню, премьерный показ фильма «Майкл» пройдет уже завтра в «Континент Синема АЛЛАТРЬ», а также вас ждет живое выступление двойника Майкла Джексона Павла Талалаева для зрителей старше 18 лет. Из музыки на радио Си далее Ума Турман и сразу после «Ace of Base».

0: Это Леди Гага с хитом Алехандро только что на Радио Си. На часах 14.32. Далее на Радио Си Дамиана Дэвид. Но прежде новости Александра Короткова. Спонсор ОЗ «Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
1: Здравствуйте. Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных. Если в течение полугода работник оформлял листок нетрудоспособности 4 и более раз, новый ему выпишут только на 3 дня. Об этом сказано в проекте приказа министерства. Дальше больничный может быть продлен по решению врачебной комиссии или закрыт, пишет РИА Новости. Мужчина в среду пострадал из-за сильного ветра. На екатеринбуржца упал строительный забор на одной из площадок по улице Рябинина. По данным прокуратуры, мужчина госпитализирован. Надзорное ведомство проводит проверку. Об этом пишет УРА.ру. Самый дорогой авиабилет в Петербург перед Петербургским экономическим форумом стоил 217 тысяч. Данные озвучил один из сервисов покупки билетов. Самый дешевый перелет оказался из Калининграда и обошелся покупателю всего в 2100 рублей. Петербургский экономический форум, напомню, пройдет с 3 по 6 июня. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург. Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
3: 30 квартир в новой очереди Сибирской Калина от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
2: 30 лет опыта – это гарантия.
3: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
2: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погода на Радио Сим. Спонсор ИП «Цимбал» Ангелина Владимировна. Сеть салонов цветов «Элит-букет». За окном в эти минуты плюс 19. А завтра в пятницу небольшой дождь. Юго-западный ветер 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 9-11. И завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.
5: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
6: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
5: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Виагра, на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Дабас и Скорпионс. И в самом начале Крис Дебург, Леди Ред.
1: Реклама. Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
2: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
3: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-062. Улица Гагарина, 33.
4: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция с 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
5: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды. Любимый парк. Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Попо. Веселье не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
11: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-60-70-08-907.
12: 0+.
13: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремеслов».
14: С 28 по 31 мая.
15: Два года.
14: На Горького 4А. Плотинка.
15: 0+.
16: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салон и любимая кухня.
17: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
18: Почему?
17: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
19: Акция действует до конца мая этого года.
20: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Дабас, далее на радио Си Дайдо, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной, а с в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Осты до Петрович, Санкт-Петербург, Украин, 106-784-754-56-55.
4: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
5: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63. Черничные ночи. Для лиц старше 18 лет.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: 103.7 FM. Радио «Си».
3: На радио «Си» инструментальная музыка. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
4: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
5: Точно, «Этажи».
4: «Этажи» – это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: Вы слушаете «Радио Си», 3 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Александра Короткова, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве первой в республике АЭС. Документ в Астане завизировали гендиректора Росатома Алексей Лихачев и председатель агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев. Для финансирования строительства Казахстану предоставят экспортный кредит. Как пишет «Коммерсант», Казахстан планирует возвести на своей территории несколько атомных электростанций. Строительство первой из них при сотрудничестве с Росатомом займет около 11 лет. Первая АЭС Казахстана получила название «Балхаш». МЧС Свердловской области выпустила новое предупреждение для региона. Завтра, 29 мая, на Среднем Урале ожидаются очень сильный дождь, грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду. Во время непогоды спасатели традиционно просят уральцев помнить о личной безопасности. С приближением шквала стоит отказаться от поездок и отдыха на природе. Прохожим рекомендуют держаться подальше от легких и незакрепленных конструкций, а автомобилистов просят не парковать машины под деревьями. Горожанам советуют во время сильного ветра закрывать окна в квартирах и убирать с балконов предметы, которые ветер может сбросить вниз. Подготовка к новому отопительному сезону в Екатеринбурге будет идти до середины сентября. В планах на лето ремонт и реконструкция почти 40 километров теплосетей, рассказал в соцсетях глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Отопительный сезон в уральской столице стартовал 15 сентября и продлился практически ровные 8 месяцев. После отключения отопления в Екатеринбурге уже прошел первый этап прессовок. В Госдуме предложили ввести добровольные профилактические оценки для бизнеса. Мера позволит предпринимателям заранее выявлять и исправлять нарушения, а также снизить страх перед обращением в контролирующие органы. Авторами инициативы стали представители партии «Новые люди». Предложение направлено главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. По словам парламентариев, многие предприниматели хотели бы заранее проверить, соблюдают ли они обязательные требования и исправить возможные нарушения до контроля. В письме также отмечено, что обращение в контрольный орган за профилактической помощью бизнес не всегда воспринимает как безопасный и понятный механизм. Россияне готовы потратить на смену стиля в среднем 22 тысячи. В основном сменить россияне хотят стиль одежды, стрижку или цвет волос. При этом мужчины чаще хотят научиться подбирать аксессуары, обновить очки, либо наоборот отказаться от них и поменять на линзы. Женщины думают о косметологических процедурах, оформлении бровей и ресниц, пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования. Официальный доллар на сегодня 70.90, евро 82.72.
2: Реклама. Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
3: Тротуарная плитка всех удивит.
2: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
3: Паривит, паривит, паривит.
4: Красота под вашими ногами.
5: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру.
6: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
7: ООО «Торговый дом Паривит». Угарин 111-723-203-775. Тюмень.
0: И о погоде на «Радио 7». Спонсор ООО «Автомобильная столица Урала» «Джак-центр Екатеринбург». За окном в эти минуты плюс 18. Завтра в пятницу дождь. Юго-западный ветер 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 9-11. И завтра днем до плюс 23.
2: Реклама. На

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на Радио 7. Только что Томас Новогрин. Меня зовут Леонид Филиппов. На часах 15:21. Продолжим буквально через минуту. Далее на Радио 7 Григорий Лепс и сразу после Пол Маккартни.
1: Реклама.
2: Соберите коллекцию.

0: и срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от «Девелопера Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
3: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
4: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло». С 28 по 31 мая этого года. На Горького 4А. Пластинка 0+.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: На Радио Си музыка, которую мы любим, и только что Пол Маккартни, Делен Радио Си Кайра, но прежде новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Президенты России и Казахстана подписали совместное заявление о 7 основах дружбы. Документ охватывает ключевые направления взаимодействия двух государств. Об этом пишут ведомости. Одна из основ – это общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению. Еще одной основой является опора на общую границу. Центр избирком, скорее всего, примет решение о проведении голосования на выборах в Госдуму в течение 3 дней. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова. Она уточнила, что запрос исходит от самих избирателей. Новый порядок оформления больничных часто болеющим не потребует действий от пациента. Об этом агентству ТАСС сообщили в Минздраве. Врач сам направит документы на комиссию, которая при необходимости продлит листок нетрудоспособности. Ранее министерство опубликовало проект приказа о сокращении срока больничного до 3 дней, если за полгода пациент уже был на больничном 4 и более раз. Александра Короткова, Радио Си.
0: И погода на Радио Си. За окном в эти минуты плюс 17. Завтра в пятницу небольшой дождь, юго-западный ветер 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 9-11 и завтра днем до плюс 23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что London Beat. На часах 15.42, на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Лана Дель Рей с хитом Young and Beautiful, еще Милен Фармер, и в самом начале Билли Джоэл.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт unicum-tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв. В мае стоимость от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 в Tenet Unicum на Бебеля 33-344-2000. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
4: Подробности на motivtelecom.ru.
5: Всегда лучше быть сытым с пиццей «Папа Джонс».
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Попо. Веселье не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
11: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
12: Золотая коллекция. Радио Си.

В завершение каждого часа на Радио Си мы слушаем хиты золотой коллекции. Только что Лана Дель Рей, далее на Радио Си Three Doors Down, и перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете «Радио Си», 4 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости и Людмила Гусева, спонсор ООО «АвтоВек», официальный дилер «Лада» на «Металлургов 69».
1: Добрый день. Заявление о 7 основах дружбы двух народов подписали президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым Жомарт Токаев. Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о том, что представляют собой эти основы. Это общность истории, общие усилия по развитию евразийской интеграции, общая граница, экономическое партнерство, языковое и культурное многообразие как общее достояние, традиционные ценности и цивилизационная близость, а также образовательные обмены и сотрудничество в области спорта. «Совместный взгляд в будущее», сказал Ушаков, пишет РБК. В МИД России вызван посол Люксембурга Томас Райзен. Ему заявили решительный протест из-за эксгумации останков националиста Андрея Мельника и его жены для перезахоронения на Украине. Об этом сообщила представитель МИДа Мария Захарова. Мельник был одним из лидеров организации украинских националистов, запрещенной в России и признанной экстремистской. По словам Марии Захаровой, Москва усматривает в подобных действиях люксембургских властей пренебрежение к исторической памяти миллионов жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов и их пособников, пишет «Коммерсант». В Нижнем Тагиле вынесен приговор подростку, который смертельно ранил ножом незнакомую ему женщину в подъезде в январе прошлого года. Погибшая была многодетной матерью. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов области, 15-летнему подростку назначили наказание в виде 6 лет и 4 месяцев в колонии, еще один год ограничения свободы. С осужденного и его законного представителя также взыскана компенсация морального вреда в пользу родных погибшей на сумму 1,5 миллиона рублей, пишет Е1, и отмечает, что обвиняемый вину не признал и не раскаялся. Ремонт на Кольцовском тракте планируют завершить до 10 июня. Об этом порталу Е1 сообщили в управлении автодорог региона. Сейчас на Кольцовском тракте поочередно идет снятие старого асфальта, чтобы убрать колеи. Работы идут с 1 по 5 километры от Луганской в направлении птицефабрики. В зоне проведения дорожных работ действует ограничение скорости. Водителям напоминают о необходимости снижать скорость. В центре Екатеринбурга сегодня затопило подземный переход на развязке улиц Малышева и Вайнера. Об этом сообщает издание «Федерал Пресс», ссылаясь на горожан. Вода поступала из закрытой стальной двери в переходе. Там расположены технические помещения. Информацию подтвердили в администрации города и заверили в том, что на место ЧП оперативно выехала ремонтная бригада водоканала. Специалисты устраняют затопление, пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар 70.90, евро 82.72.
2: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: И о погоде на Радио Си. За окном в эти минуты плюс 17. Завтра в пятницу небольшой дождь. Юго-западный ветер 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 9-11. И завтра днем до плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио «Россия» музыка, которую мы любим, и только что команда «Свинцовый туман». Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного настроения в этот четверг, 28 мая на календаре. И далее на радио «Россия» 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: Ура! Веер-парк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ОРИ Вьера-Юг. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
3: Радио Си.

0: На радио Си золотые хиты и только что Destiny's Child. Далее на радио Си Зиба и Португал The Man. Но прежде новости. Спонсор ООО ЭЗА Атлант Екатеринбург, ЖК Сибирская Калина.
1: Добрый день. Россия вводит временные ограничения на ввоз некоторых овощей из Армении с 30 мая, в том числе помидоров, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники, сообщает Россельхознадзор, пишет Москва-24. Половина свердловских детей и родителей не доверяют школьным психологам. По словам свердловского детского омбудсмена Татьяны Титовой, проблема наблюдается, несмотря на то, что учебное заведение укомплектовано специалистами. Также она напомнила общероссийский детский телефон доверия 124. Ремонт на Кольцовском тракте планируют завершить до 10 июня, сообщили в управлении автодорог региона. Работы идут с 1 по 5 километры от Луганской в направлении птицефабрики. В зоне проведения дорожных работ действует ограничение скорости. В Москве стартовали съемки фильма «Незнайка» по мотивам книг Николая Носова. Режиссер Дмитрий Дьяченко, известный по картинам «День радио», «О чем говорят мужчины», «Чебурашка», «Финист», «Первый богатырь» и многим другим. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
3: 30 квартир в новой очереди Сибирской Калина от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
2: 30 лет опыта – это гарантия.
3: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
2: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
4: Застройщик ООО «ЭЗА Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде на Радио 7. Спонсор и поэт-символ Ангелина Владимировна. Сеть салонов цветов «Элит-букет». За окном в эти минуты плюс 17. Завтра в пятницу небольшой дождь. Юго-западный ветер 5-10 метров в секунду. Этой ночью плюс 9-11. И завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.
5: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
6: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
5: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: мне сошел с ума, так надо.
1: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Это смысловые галлюцинации. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Серж Диван, еще Майкл Джексон, Giving to Me, и в самом начале Queen.
2: Реклама.
3: Соберите коллекцию игрушек модели.

0: октября 26 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
3: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и «Любимая кухня».
4: От кухни до гардеробной.
5: Выгодно и удобно.
4: Почему?
5: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.ру.
6: Акция действует до конца мая этого года.
7: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Золотые хиты на Радио Си и только что Серж Диван. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио Си Роксет, и перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Люксембурге 5 вечера. Это радио Синна 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Добрый вечер. Россия вводит временные ограничения на ввоз некоторых овощей и фруктов из Армении с 30 мая, в том числе помидоров, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Меры будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности продукции, сообщает Россельхознадзор. Решение принято из-за участившихся нарушений при поставках армянской плодово-овощной продукции. По данным информсистемы ведомства, много овощей и фруктов поставляют армянские участники с неизвестной формой собственности, которые уклоняются от проведения карантинного фитосанитарного контроля, пишет «Москва-24». Новое штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. Завтра, 29 мая, ожидаются ливни, грозы, штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС региона. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. В непогоду, в частности, необходимо отказаться от поездок и отдыха на природе, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий ЛЭП. Ветер может сорвать конструкции. Осадки и прохладную погоду, и Росгидромет, и уральские синоптики обещают в пятницу и в выходные. По ночам примерно 11-13 тепла в Екатеринбурге, днем от плюс 15 до плюс 20, но в субботу днем всего плюс 16 градусов. Половина свердловских детей и родителей не доверяет школьным психологам. По словам свердловского детского омбудсмена Татьяны Титовой, проблема наблюдается, несмотря на то, что учебное заведение укомплектовано специалистами. Родители не доверяют психологам по разным причинам. Одна из них – школьный психолог может совмещать работу предметника, например, учителя биологии, отметила Татьяна Титова. А также напомнила номер общероссийского детского телефона доверия – 124. По этому номеру психологическая помощь быстрая и анонимная, отмечает омбудсмен, пишет Урару. В первые выходные июня в Екатеринбурге будут перекрывать несколько улиц из-за мотофестиваля движения, сообщили в администрации города. В субботу, 6 июня, мотопарад участников пройдет от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна смогла свободно проехать, движение будет ограничено с полудня на проспекте Космонавтов от кольцевой дороги до улицы Челюскинцев, а также на участках улиц Челюскинцев, Свердлова, Карла Липнихта и проспекта Ленина. Фестиваль движения пройдет с 5 по 7 июня. В эти дни в центре Екатеринбурга ограничат продажу алкоголя. В Москве стартовали съемки фильма «Незнайка» по мотивам книг Николая Носова. Режиссер ленты Дмитрий Дьяченко, известный по картинам «День радио», «О чем говорят мужчины», «Чебурашка», «Финист первый богатырь» и другим. По словам режиссера, фильм «Незнайка» будет не просто экранизацией любимой книги, а разговором о проблемах молодого поколения на языке сказки и юмора. Также он отмечает, что создавать такое кино невероятно интересно, но и трудно, и волнительно, потому что зрительские ожидания очень высокие. Картина выйдет в прокат 1 января 2028 года, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Первого канала. Официальный доллар 70.90, евро 82.72.
2: Реклама. Каникулы. Начинаем в ТРЦ «Карнавал». Выбросим ранцы. Будем танцевать танцы. Вместе с Five Star Family под хиты «Вместе мы». Я буду. Раз-два. Метка. После концерта фотосессия с артистами. Встречаемся 31 мая в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55 в 12 часов. Понравится и детям, и родителям. Вход свободный. 0+.
0: Сейчас о погоде на радио СИС, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью до плюс 11, днем до плюс 23.
2: Реклама.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику Парацельс.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно. Проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: только что «Ночные снайперы» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Калашников с вами, прекрасного вечера, у нас много интересного и дальше, например, через минуту свежий хит «Stay». Это Леони и Клаум Скотт.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Алло! Я в Сочи! Погода супер!
6: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
7: Подробности на motivtelecom.ru.
8: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
0: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Расточной 38. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Малышева от Гагарина до Комсомольской улицы. Восточная стоит от Первомайской до Декабристов. Блюхера от Мира до Шевской. Малышева от Гагарина до Максима Горького. Ленина стоит от Тимирязева до Хохрякова. По магистралям самые загруженные сейчас это Малышева в обе стороны, Блюхера и из центра, Восточная к ЦПКО.
1: Реклама.
9: Внимание, отличная новость. Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Это Modern Talking, Jet Airliner. На радио Си музыка, которую мы любим. Далее услышим хит, который в свое время ознаменовал новое звучание группы Rasmus. Оно стало таким более лиричным, более близким. Living in a World Without You. Через минуту Rasmus на радио Си.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. Уэст Д. Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
7: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
8: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УКРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-062. Улица Гагарина, 33.
9: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
10: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
11: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
12: Лим-Попо. Веселье не за горами.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
14: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-660-70-08-907. 0+.
15: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
16: Сложно!
15: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
17: Телефон рекламной службы 235-09-05.
18: Радио Си.

0: С нами только что Полина Гагарина. Драмы больше нет. На старте яркая солнечная песня, которая добавит немного тепла в этот пасмурный и прохладный день. Луис Фонси и Дэдди Янки. Деспасито. По поводу погоды, кстати, расскажу, что нам ждать завтра в прогнозе через минуту. А пока время новостей. Людмила Гусева на Радио Си.
1: Добрый вечер. Предстоящее лето станет самым длинным рабочим сезоном за последние 3 года. При 5-дневной рабочей неделе будет 65 трудовых дней, выходных 27. Это следует из производственного календаря, пишет РИА Новости. Новое штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. Завтра, 29 мая, в регионе ожидаются ливни, грозы, штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС области. Осадки и прохладную погоду, и Росгидромет, и уральские синоптики обещают также в пятницу и в выходные. Дорогу возле здания на Пролетарской, 7, в центре Екатеринбурга перекрыли забором с обеих сторон. Это бывший офис областного управления судебных приставов. Его снесут и решили обезопасить площадку на время работ, пишет Ядин. В России растет спрос на приключенческий туризм, рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Так стал более массовым горный туризм, но многие выбирают туры, не связанные с высокими физическими нагрузками. Людмила Гусева, Радио Си.
0: Синоптики на завтра обещают нам небольшой дождь, ночью до плюс 11, днем в Екатеринбурге плюс 21-23. Это примерно так же, как и сегодня.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Я не могу остановиться. I can't stop. Это дежавю на радио Си 103.7 FM. В музыкальном плане предлагаю как раз и не останавливаться. У нас золотая коллекция на старте. Слушаем Sunrise Avenue, Vacuum I Breathe, а начнем золотую коллекцию с F.R. Дэвида на радио Си.
1: Реклама.
2: Что-то уникальное, с любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремеслов». С 28 по 31 мая. Два года. На Горького 4А. Плотинка. 0+.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
7: Автомобили JQ от 2 миллионов рублей у официального дилера Аками Запад. Да-да, это не шутка. Хочешь

0: 412-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж. Акция до конца мая 2026 года.
1: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «Октранс». Официальный дилер «Джейку» автоцентр «Глазурит». 7 баллов. Показываю сервис Яндекс.Карта. Отмечу скопление машин на Малышева от Гагарина до Комсомольской улицы. Блюхер стоит от Мира до Шевской. Космонавтов от Челюскинцев до машиностроителей. Малышева опять же от Мира до Максима Горького. Ленина от Тимирязева до Хохрякова. По магистралям самые загруженные – это блюхеры из центра, Малышева в обе стороны, Ленина по направлению к ВИЗу.
2: Реклама.
3: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: бригад 27. Звоните 3-4-4-3-200.
1: Ку-ку, где мой Джейку?
2: Золотая коллекция «Радио Си».

0: нами Sunrise Avenue на радио Си в золотой коллекции часа. Jam & Spoon на старте, но перед этим предлагаю расслабиться под такую неторопливую, обволакивающую мелодию Moonlight Reggae. Это Диего Модена и Жан-Филипп Один в инструментальной музыке радио Си.
1: Реклама.
2: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
3: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
4: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63.
5: Черничные ночи.
4: Для лиц старше 18 лет.
6: Я выбираю диван.
7: Тогда я стол.
6: Я светильники.
7: Текстиль за мной.
6: Декор. Ой, декор тоже ты.
7: Я все.
6: И я.
7: Как быстро.
6: Это же Симоленд. Все так и задумано.
8: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
9: 103.7 FM. Радио Симоленд.
0: Спонсор инструментальной музыки ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
10: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
11: Точно, «Этажи».
10: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатный.

0: Люксембурге 6 вечера. Это Радио Си на 103 и 7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на Радио Си. Спонсор выпуска ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Почти 2000 российских туристов столкнулись с задержками рейсов в Турции из-за авиакомпании Air Anka. У нее закончилось разрешение на полеты в Россию. Некоторым туристам повезло, им перебронировали билеты у других перевозчиков, но большинство столкнулось с трудностями. В Росавиации сообщили, что разрешение у Air Anka закончилось еще 25 мая, но авиакомпания продала свои провозные емкости туроператору Annex до конца октября. Глава отдела по связям с общественностью Annex Виктория Худаева уточнила, что оператор предлагает застрявшим туристам продлить проживание в Турции за счет компании, а еще не вылетевшим на отдых, перенести даты поездки, либо оформить возврат средств, пишет газета.ру. В Нижнем Тагиле суд допросил более 70 потерпевших по делу о взрыве газа на улице Сибирская 1 августа 2024-го. Продолжаются судебные заседания, которые начались 1 апреля. Фигуранты дела – трое сотрудников АО «Газэкс» и владельца одной из квартир, в которой была утечка газа. Кроме потерпевших, допрошены также 9 свидетелей, в том числе 5 сотрудников «Газэкс» и анестезиолог-реаниматолог, рассказали в Свердловском облсуде. Суд изучил 36 томов письменных материалов дела, в том числе заключение взрывотехнологической экспертизы. Подсудимые вину в ходе процесса не признали. Судебное следствие продолжается, пишет Ядин. В центре Екатеринбурга в районе Космоса перекрыли дорогу из-за сноса здания на Пролетарской 7. Так решили обезопасить площадку на время работ. Много лет в четырехэтажном здании находилось областное управление судебных приставов. Но в конце марта приставы съехали, экспертиза одобрила снос здания. Внешне оно похоже на памятник, но на самом деле это новострой 2008 года, отмечает Е1. В паспорте объекта на заборе указано, что демонтаж продлится до 30 июня. Что появится на этом месте после сноса, пока неизвестно. В центре Екатеринбурга сегодня затопило подземный переход на развязке улиц Малышева и Вайнера. Об этом сообщает издание «Федерал-пресс», ссылаясь на горожан. Вода поступала из закрытой стальной двери в переходе. Там расположены технические помещения. Информацию подтвердили в администрации города и заверили в том, что на место ЧП оперативно выехала ремонтная бригада водоканала. Специалисты устраняют затопление, пишет «Комсомольская правда». Предстоящее лето станет самым длинным рабочим сезоном за последние 3 года. При 5-дневной рабочей неделе будет 65 трудовых дней, выходных 27. Это следует из производственного календаря, рассказала агентство РИА Новости глава департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова-Шимраева. Самым загруженным месяцем станет июль, в котором будет 23 рабочих дня и 8 выходных. Летом прошлого года рабочих дней было 63, еще годом ранее 64. Переносов выходных дней на летние месяцы в этом году не предусмотрено, пишет РБК. Официальный доллар 70.90, евро 82.72.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
3: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО «Автомобильная столица Урала», автосалон «Дон Фэнк». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, будет небольшой дождь, ночью до плюс 11, днем до плюс 23.
2: Реклама.
4: Что за новый кроссовер на парковке?
5: Dongfeng. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
6: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте альфа-банк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Золотые хиты на Радио Си. С нами только что Наутилус Помпилиус. К музыке скоро вернемся, пока слово нашему автообозревателю. На Радио Си минута драйва. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Процедуру проверки водителей на алкоголь официально упростили. Поправки в административный кодекс сокращают число обязательных документов при оформлении. Раньше инспектору приходилось заполнять от 3 до 5 раздельных бланков. Теперь же данные об отстранении от руля или отправке машины на штрафстоянку разрешено вносить простой отметкой прямо в общий протокол или в акт медосвидетельствования. Оптимизация должна сэкономить полиции почти 34 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на печать бланков. Изменения своевременны. По статистике, именно в мае из-за дачного сезона число аварий с участием нетрезвых водителей традиционно растет. Напомню, источник алкоголя для закона значения не имеет. Превышение допустимого порога 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха зафиксирует независимо от того, связано оно со спиртным, кефиром или квасом. Отказ от медосвидетельствования влечет за собой наказание наравне с доказанным опьянением. Санкции прежние – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Берегите себя и не рискуйте напрасно.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
0: Желаю прекрасного вечера. Вы в компании Радио Си. Дальше возвращаемся к хитам. У нас через минуту песня «Set Me Free». Это «Jam and Spoon».
1: Реклама.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Ура! Вир-парк!
8: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
7: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
8: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
9: Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.ру.
10: Есть пицца, есть Папа Джонс.
11: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
12: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье.
13: «Черничные ночи».
12: Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63.
13: «Черничные ночи»
12: для лиц старше 18 лет.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений сейчас на 7 баллов. Крупнейшие пробки на Блюхера от Шадринского переулка до Шевской улицы. Малышева отмечу от Гагарина до Комсомольской. Ленина от Тимирязева до Хохрякова стоит. Восточная от Первомайской до Декабристов. Челюскинцев от Гражданской до Восточной улицы. По магистралям самые загруженные – это Малышева в обе стороны, Ленина к Визу, Блюхера из центра.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните +7 343 372 77 77.
14: Радио Си 103.7 FM.

0: Шаус «Love Tonight» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Далее слушаем хит, который погружает нас в атмосферу ночного города, где героиня песни теряет над собой контроль. Это Лаура Бренниган, «Self Control», буквально через минуту на Радио Си.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Уралквартал — твой новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер +21 11. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. +21 11. Это паритет.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
6: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
7: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Веселье не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
10: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-660-70-08-907-0+.
11: Я выбираю диван.
12: Тогда я стол.
11: Я светильники.
12: Текстиль за мной.
11: Декор. Ой, декор тоже ты.
12: Я все.
11: И я.
12: Как быстро.
11: Это же Симоленд. Все так и задумано.
13: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио Си.

0: убил.
1: Пицца оружие. На радио Си музыка, которую мы любим. Слушаем Тейлор Свифт. Буквально через 3 минуты нас ждет свежий хит «The Fate of Ophelia», а сейчас на радио Си Анна Романова.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: В футболе, как и в любом деле, случаются необычные и забавные вещи. Иногда приходится играть с призраками, а иногда спасаться от природы. Сегодня неожиданный футбол. Иногда в футболе специально забивают в свои ворота. В Кубке Карибского моря для выхода из группы нужно, по крайней мере, было победить с разницей строго в 2 мяча. А гол в дополнительное время засчитывается за 2. Команда сначала сравняла счет, забив в свои ворота, а в дополнительное время забила всего 1 гол, который стоил 2 очка и выиграла с нужным счетом. В 1972 году в матче чемпионата Англии «Арсенал-Ливерпуль» судью пришлось выбирать из болельщиков. Боковой арбитр получил травму и не смог продолжать. Его место занял телеведущий и футбольный фанат, которого вызвали прямо с трибуны. Он надел судейскую форму поверх своей одежды и блестяще отработал на линии до конца. В 1998 году английский арбитр Энди Уэйн осудил матч любительской лиги, во время которого игроки постоянно с ним спорили. В какой-то момент Уэйн не выдержал и толкнул одного из спорщиков, после чего показал сам себе красную карточку и ушел с поля, сорвав матч. В 2019 году в чемпионате Эквадора на стадион напал гигантский рой диких пчел. Игроки обеих команд, судьи и тренеры были вынуждены лечь на газон лицом вниз и пролежать так около 10 минут, пока рой не улетел. В 1968 в матче чемпионата Великобритании сильный ветер забросил мяч в ворота после того, как вратарь отразил атаку и выбросил его на поле. Гол был засчитан. В 1974-м в чемпионате Бразилии гол забила бродячая собака, случайно оказавшаяся на поле. Гол тоже засчитали. В 1945 году команды «Челси» и «Московская Динамо» играли в составе не 11, как полагается, а 12 человек из-за того, что удаленные игроки не ушли с поля. Дело в том, что был густой туман, дело было в Англии, и их просто не могли сосчитать. Из-за тумана же пришлось прервать матч лондонского дерби 1937 года, но вратарь одной из команд не услышал свистка из-за шума и еще 15 минут преданно охранял ворота в полном одиночестве. В 2016 году в Швеции защитник получил желтую карточку за то, что громко пукнул. Судья решил, что он намеренно провоцировал своих соперников. И что на первом месте? В 1996 году сборная Эстонии должна была играть против Шотландии в Таллине. Но шотландцы пожаловались на плохое освещение стадиона, и ФИФА перенесла игру с вечера на полдень. Эстонская федерация футбола возмутилась и в знак протеста не явилась на стадион. Сборная Шотландии вышла на поле, судья дал свисток, шотландцы сделали 3 паса по пустому полю, после чего арбитр зафиксировал победу, а матч вошел в историю как матч манекенов.
3: Горячая десятка Анны Романовой.

0: прекрасный хит начала 2000-х «Веретено» Алиса на радио Си 103.7 FM. Дальше «Золотая коллекция». Вы услышите Адель, также Ace of Base, All That She Wants. А начнем нашу музыкальную подборку с Bad Boys Blue на радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Реклама. Забронировал автомойку в три клика. И участие в розыгрыше приму.
2: Мойка Теренбург. 11 лет максимальной заботы об автомобилях. От мойки до детейлинга. 11 подарков для любимых клиентов. Оплатите любые услуги от 3000 рублей и выиграйте керамическое премиум покрытие кузова или другие призы.
1: Мойка Теренбург.
3: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте мойкатеренбург.ру.
4: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
5: Соберите новую

0: Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
2: Автомобили «JQ» от 2 миллионов рублей у официального дилера «Аками Запад». Да-да, это не...

0: 74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж. Акции до конца мая 2026 года.
1: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «ОКТранс». Официальный дилер «Джейку» «Автоцентр Глазурит». 8 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшие. Это Блюхера, проезжая от Шадринского переулка до Краснодарской улицы, Ленина от Тимирязева до Московской стоит, Малышева от Гагарина до Комсомольской, Восточная от Первомайской до Декабристов, Либнихта, Роза Люксембург от Шевченко до улицы Куйбышева. По магистралям самые загруженные сейчас это Ленина к ВИЗу, Малышева к ЖБИ, Блюхера из центра.
2: Реклама.
3: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: гараж Джейко в автоцентре «Глазурит». Фронтовых бригад 27. Звоните 34-43-200.
1: Ку-ку, где мой Джейко?
2: Радио «Си» 103.7 FM.
3: Золотая коллекция «Радио «Си».
4: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
5: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
6: Почему?
5: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
7: Акция действует до конца мая этого года.
8: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

Это Адель на Радио Си в финале золотой коллекции часа. Aerosmith с рок-балладой Crying. Через 6 минут покажем музыка, понятная без слов. Слушаем Роберта Майлза, Princess of Light на Радио Си.

0: 19.01 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева. Спонсор ООО «АвтоВек». Официальный дилер «Лада» на «Металлургов 69».
1: Добрый вечер. Детей в России, возможно, будут брать на работу с 12 лет. С предложением выступила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская. По ее словам, у большинства столичных подростков именно в этом возрасте появляется желание работать летом, чтобы получить копеечку, цитирует омбудсмена РИА Новости. По ее словам, необходимо менять федеральный трудовой закон, потому что разговоры с подростками показывают, что почти все они хотят летом работать. Сейчас в России легкий труд детей во время каникул допускается с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей, с 15 лет по согласию самого подростка. В Госдуме предложили ввести добровольные профилактические оценки для бизнеса. Предложение направлено главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Мера позволит предпринимателям заранее выявлять и исправлять нарушения, а также снизит страх перед обращением в контролирующие органы, говорят авторы инициативы, представители партии «Новые люди». По их словам, многие бизнесмены хотели бы заранее проверить, соблюдают ли они обязательные требования и исправить возможные нарушения до проведения контроля. Также в письме отмечается, что обращение в контрольный орган за профилактической помощью бизнес не всегда воспринимает как безопасный и понятный механизм. В Свердловской области похолодает, местами до плюс 1 градуса. В ближайшее время пройдут ливни и грозы. Об этом сообщает Уралгидромет. Ночью температура опустится до плюс 8, плюс 13. В горах и низинах до плюс 3. Завтра днем потеплеет до плюс 21. В субботу 30 мая похолодает сильнее всего. Будет облачно, пройдут дожди и грозы. Ветер будет порывистым. Ночью до плюс 6 градусов. На юго-западе области до плюс 1. Днем потеплеет до плюс 17. В воскресенье теплее всего будет на востоке области. Там до плюс 26. В Екатеринбурге в воскресенье всего плюс 20, пишет «Комсомольская правда». Число полетов из Екатеринбурга в Тбилиси увеличат до 9 раз в неделю. С 28 июня и до конца летнего сезона частоту рейсов увеличит авиакомпания Red Wings. Дополнительные перелеты будут осуществляться по пятницам и воскресеньям. Вылеты из Екатеринбурга запланированы ежедневно с понедельника по воскресенье. Дополнительные рейсы добавятся также по пятницам. Обратные рейсы будут ночными по субботам и воскресеньям. Тбилиси, столица Грузии, остается одним из наиболее популярных зарубежных направлений, отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Между тем, в России растет спрос на приключенческий туризм, рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России АТОР. Туристы хотят эмоций, природы и движения, однако не всегда готовы к серьезным физнагрузкам, поэтому спрос все чаще смещается от сложных восхождений к более доступным формам. Стал более массовым горный туризм. В горы отправляются даже семьями с детьми, а также пары и туристы старшего возраста. Многие выбирают горы ради пейзажей, природы и спокойного отдыха, а не экстремальных нагрузок, пояснили в пресс-службе АТОР. Северный Кавказ является наиболее популярным направлением для горных походов в России. Официальный доллар 70.90, евро 82.72.
2: Реклама.

0: Дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, будет небольшой дождь, ночью до плюс 11, днем в Екатеринбурге плюс 21-23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Наверняка кто-то уже приготовился набирать номер радио Си 235-103.7. Играем в «Третий звонок». Кто дозвонится третьим, тот и заберет приз от радио Си. Сегодня это пара билетов на спектакль «Прелести и измены» 16+. 235-103.7. Дозвонитесь третьим, и приз ваш.
2: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
4: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
5: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург, УГРН 110-385-001-18-073, город Екатеринбург, 62-062, улица Гагарина, 33.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Попо. Веселье не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
11: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
1: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу скопление машин на Малышева от Гагарина до Комсомольской. Прям стандартная последнее время пробка. А Ленина стоит от Бажова до Хохрякова, Луначарского от Первомайской до Куйбышева, Блюхера от Мира до Шевской, Титова 8 марта стоят от Военной улицы до Академика Шварца. По магистралям самые загруженные: Малышева в обе стороны, Ленина к Визу, Блюхера из центра.
2: Реклама.
12: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
3: Радио Си 103.7 FM.

0: На радиосе играем в третий звонок. Кто дозванивается третьим, тот и забирает приз. Все просто, итак, посчитаем.
1: Добрый вечер.
0: Вы номер один.
1: Обиднее.
0: Но в любом случае, спасибо вам.
2: Добрый вечер. Может быть, Роман, вы скажите, каким на этот раз я дозвонился до вас?
0: Вы так тяжело вздохнули, как будто бы поняли, что не третий.
2: Да.
0: Вы номер два.
2: Обладаю даром предвидения, видимо.
0: Да, вы номер два, вам привет передавать. У вас соответственная миссия, между прочим.
2: В таком случае, в первую очередь, конечно, привет вашей всей редакции и коллективу нашего 144-го бронетанкового завода.
0: О, класс. Привет ребятам.
2: Вам всего доброго.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какая я по счету?
0: А давайте сперва поговорим. Представьте, пожалуйста.
3: Меня зовут Виктория.
0: Виктория, такое ощущение, вы как будто запыхались. Бежали куда-то?
3: Я еду с выпускного. У меня сегодня дочь выпускается из детского сада.
0: А какие эмоции? А что там было? Расскажите. Интересно же.
3: Ой, все чудесно. Все красиво. Радость, веселье. Ну, конечно же, были слезы. Потому что нам очень грустно расставаться с нашим любимым детским садом. Но впереди большая дорога, школа.
0: Как дочь относится к этому? Пока понимает, осознает, что это такой важный шаг?
3: Очень хочет в школу. Я думаю, что да, она у меня такая осознанная, ответственная. Она очень хочет уже в школу начать учиться.
0: Как это все мило. Давайте порадую вас. Вы номер три. Вам достаются пара билетов на спектакль «Прелести и измены». Поздравляю вас!
3: Спасибо! Спасибо! Ура! Спасибо, Радио Сия! Спасибо большое!
0: Далее на правах рекламы. Спектакль – это ироничная трагикомедия, в которой вас ждут остроумные диалоги с тонким юмором и непредсказуемые финалы каждой новеллы. В ролях Андрей Чернышов, Ирина Ефремова, Андрей Кайков и другие. Спектакль пройдет 3 июня на сцене ДКЖ для зрителей старше 16 лет. В третий звонок на Радио Си поиграем завтра, ну а сегодня у нас такой маленький сюрприз. Очень скоро придет гость из Большого театра, того самого. Пока не буду раскрывать всех карт, дабы сохранить интригу. Буквально через 5 минут мы с ним пообщаемся. Дождитесь на Радио Си.
4: Реклама. Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: Ярмарка старых игрушек в ТРЦ «Радуга Парк». Винтажные игрушки, духовой оркестр и атмосфера детства для всей семьи. Встречаемся 31 мая в 14:00 в парке «Радуга Парк». Регистрация в группе «Радуга Парк» ВКонтакте 0+.
7: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремеслов». С 28 по 31 мая 2 года. На Горького 4А. Плотинка 0+.
8: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
9: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
8: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
9: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
10: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Вы слушаете «Радио Си», с вами Роман Калашников. У нас интересный гость Анастасия Винокур, балерина, солистка Большого театра, заслуженная артистка России. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: 29 мая вы на сцене «Урал-Опера-балет». Пройдет спектакль, который называется «Нить». О чем эта история?
1: «Нить» — это о жизни, о женщине, о людях.
0: Сюжет будем раскрывать?
1: Да, сюжет, опираясь на мою жизнь с детства, обучение, Большой театр, первая любовь, небольшая драма, отношения с родителями. Все, что можно было собрать, и балет, и драму, и музыку живую, и даже немножко циркового искусства, мы туда собрали.
0: То есть это, я правильно понял, автобиографическая история?
1: Ну, немножко, скажем так, да. Немножко с добавлением, да, мифологических моментов истории, да. Но в основном опирались, да, на мои дневники, воспоминания.
0: Постановка идет под живой рояль. Что сложнее, танцевать под оркестр или под одного пианиста, когда вот слышен каждый вдох?
1: Ну, мне кажется, у нас с нашим прекрасным пианистом Алексеем Гариболем сложился прекрасный тандем. Мы друг друга чувствуем, понимаем и слышим, потому что помимо того, что танцевать, мне еще приходится очень много произносить текста. То есть я на сцене говорю впервые, и мы с ним репетируем даже, мне кажется, больше не танцевальные куски под музыку, а именно текстовые куски под рояль, чтобы совпасть, точно нам хватило музыки, моего текста, чтобы вместе вовремя закончить. Поэтому, думаю, это пока для меня такой более самый сложный момент, потому что под оркестр ты привык всю жизнь танцевать, а тут, конечно, это более камерная такая история, но у нас всегда как-то получается.
0: Наш город славится довольно сильной танцевальной школой. Волнуетесь ли вы перед встречей именно с нашей уральской публикой?
1: Я у вас впервые в Екатеринбурге и очень давно мечтала здесь побывать, так как я соединена уже пару лет и с Максимом Петровым, художественным руководителем Урал-оперы, который хореограф спектакля. И также я знаю, что придет Татьяна Баганова, руководитель провинциальных танцев, с которой мне тоже посчастливилось работать пару лет назад в Большом театре, да, на «Весне священной», поэтому, наверное, я больше всего даже за нее переживаю, волнуюсь. Мы давно не виделись. Вот, так что нет, действительно очень волнительно, интересно, как публика нас примет. Для нас это первые гастроли. Очень волнительно. Но мы не могли не приехать сюда, потому что действительно вся наша команда здесь уже не раз ставила свои прекрасные спектакли. Так что мы ни секунды не сомневались, что мы должны к вам приехать.
0: Давайте немножко про закулисье. Вы застали старую такую жесткую школу балета, а сегодня в моде, ну, скажем так, более бережное отношение к артистам. Можно ли вырастить звезду балета без такого вот жесткого подхода?
1: Ой.
0: Так грустно вы вздохнули.
1: Да, но тут я просто как раз в спектакле делюсь именно, наверное, воспоминаниями о жесткой школе. И, наверное, без этого ничего бы не получилось, если честно. Но все должно быть в меру, да, и кнут и пряник, как мы говорим. Надо очень грамотно подходить к подходу. Каждому ребенку, каждому артисту свой подход, но мне кажется, что все-таки как и в спорте, так и в балете дисциплина, какие-то определенные рамки, жесткость должна присутствовать, ну и также какие-то бонусы и призы. Знаете, я сейчас сама с недавних пор стала педагогом. Как бы мне не хотелось, что вот я буду очень понимающей, толерантной и относиться. Нет, все равно понимаю, что, к сожалению, они понимают только, когда на них кричишь. Как бы мне не хотелось кричать или там как-то их жестко контролировать и показать, но иногда сложно собрать большое количество студентов, чтобы они действительно все услышали, прислушались.
0: Что помогает вам быстро восстановить силы, может, душевное равновесие вне театра?
1: Вы знаете, помимо какого-то физического восстановления, да, там массаж, какие-то прогулки, но на удивление я очень люблю восстанавливаться от музыкального театра, ходить в драматические театры. Я вот прям сижу и погружаюсь в историю, которую вижу на сцене, и расслабляюсь.
0: Вашему сыну Федору сейчас около 10 лет. Вы строгая мама, раз мы уж начали говорить про строгость.
1: Примерно так же, как и педагог. Думаю, не буду кричать, но, к сожалению, почему ты понимаешь, только приходится кричать. Но сейчас дети действительно пошли такие... Они вообще другие, и у них действительно уже есть свои правила, свои границы вот личные. Они сами четко знают, что они хотят. И вот это вот мое право, мое личное пространство, они уже как-то четко это знают. Думаю, может, у нас не было никакого права, никакого личного пространства. А вот у этого поколения оно уже есть, и как-то я стараюсь это уважать, принимать, понимать и стараться, в первую очередь, быть ему другом.
0: А каким вы видите идеальный финал вечера 29 мая, после того, как закроется занавес в нашем театре после спектакля «Нить»? Это тоже будет поход в драму или что-то другое?
1: Ну, я думаю, это будет скорее поход с нашей всей прекрасной компанией в замечательное вкусное место, потому что я наслышана о гастрономических местах ваших, да. Вот, так что я уже парочку мест уже себе отметила, куда пойти, куда мы пойдем. Я думаю, честно, мы просто пойдем отмечать, вкусно есть. Как говорю, после этого спектакля я наконец-то смогу поесть.
0: Вообще жесткая диета перед выступлением, как-то держите себя?
1: Стараюсь, как мне сказал мой коллега, ну что ж, ты придумала себе спектакль, за который тебе все время приходится не есть и быть в хорошей форме, потому что я довольно-таки там, скажем так, оголена и внешне, и внутренне.
0: Давайте пригласим в театр.
1: Мы с удовольствием приглашаем вас всех завтра на спектакль «Нить» в театр «Урал Опера Балет». Начало в 19:00. Идет всего 1:10. И посмеяться, и поплакать. Я думаю, все получат удовольствие. Спасибо.
0: На радио Си с нами была балерина, солистка Большого театра, заслуженная артистка России Анастасия Винокур.

0: Вы слушаете «Радио Си», дальше «Золотая коллекция». Для вас Лаура Паузини, Селин Дион, «My Heart Will Go On», а начнем с «Альфавиль», нашу золотую коллекцию «Радио Си».
1: Реклама. Забронировал автомойку в три клика. И участие в розыгрыше приму.
2: «Мойка Теренбург». 11 лет максимальной заботы об автомобилях. От мойки до детейлинга. 11 подарков для любимых клиентов. Оплатите любые услуги от 3000 рублей и выиграйте керамическое премиум покрытие кузова или другие призы.
1: «Мойка Теренбург».
3: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте moykateringburg.ru.
4: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от «Девелопера Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
5: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте «Совкомбанк.ру» в разделе «Ипотека».
6: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет.
5: Акция до конца мая этого года.
0: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «Октранс». Официальный дилер «Джейку» автоцентр «Глазурит». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин – это Малышева от Гагарина до Комсомольской улицы. Ленина стоит от Восточной до Хохрякова. 8 марта от Рижского переулка до Академика Шварца. Луначарского от Шартарской улицы до Малышева. Космонавтов от Мельковского переулка до Турбинной улицы. По магистралям самые загруженные – это Малышева в обе стороны, Ленина к Визу, Блюхера из центра.
1: Реклама.
7: Ку-ку, а где мой Джейку?

0: фронтовых бригад 27. Звоните 3-4-4-3-200.
1: Ку-ку, где мой Джейку?
2: Золотая коллекция «Радио Си».

Лаура Паузини на Радио Си в финале золотой коллекции часа. Дальше Долорес О'Риордан. Сейчас послушаем музыканта, который знаменит своими фирменными, скажем так, аранжировками на классическую музыку, Александра Почебезяна.

0: В Темпурге 8 вечера. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал».
1: Добрый вечер. ГАИ в России вновь станет участвовать в техосмотре транспорта, перевозящего опасные грузы, с 2028 года. Это следует из плана реформы безопасности дорожного движения до 2036 года, утвержденного российским правительством, сообщает газета.ру. Сегодня госавтоинспекция не участвует в техосмотре автомобилей, только выдает разрешение на перевозки и проверяет документы на дорогах. За диагностику транспорта отвечают аккредитованные операторы. Но после 2028 года автоинспекторы также будут следить за состоянием цистерн, газовозов и другой опасной техники. В дальнейшем будут проработаны и меры по совершенствованию процедур техосмотра, пишет «Москва-24». По делу о взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле допрошено уже более 70 потерпевших, а также 9 свидетелей. Напомню, трагедия случилась 1 августа 2024 года. Погибли 11 человек и большинство дети. Продолжаются судебные заседания, которые начались 1 апреля. Суд изучил 36 томов письменных материалов дела, в том числе заключение взрывотехнологической экспертизы. Фигуранты дела, трое сотрудников АО «ГАЗЭКС» и владельцы одной из квартир, в которой была утечка газа, вину не признают. Судебное следствие продолжается. Новое штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. 29 мая ожидаются ливни, грозы, штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС региона. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. В непогоду, в частности, необходимо отказаться от поездок и отдыха на природе, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий ЛЭП. Ветер может сорвать конструкции. Осадки и прохладную погоду, и Росгидромет, и уральские синоптики обещают в пятницу и в выходные. По ночам примерно 11-13 тепла в Екатеринбурге, днем до плюс 20, но в субботу днем всего плюс 16 градусов. В Уральском госуниверситете путей сообщения УрГУПСе сменился ректор. Как указано на сайте вуза, исполняющим обязанности ректора назначен Олег Балагин. Бывший ректор УрГУПСа Александр Галкин возглавлял вуз 7 февраля 2008 года. Новый руководитель Олег Балагин окончил Омский госуниверситет путей сообщения по специальности локомотивы. С 2002 года по 2025 он работал в Омском вузе, начинал с должности лаборанта, закончил проректором. 27 мая новый ректор встретился со студентами УрГУПСа и ответил на их вопросы, пишет «Комсомольская правда». Пятая часть россиян совмещает работу в найме с самозанятостью и подработками. Более 20% опрошенных. Таковы результаты опроса компании «Консоль». 46% россиян занимаются подработкой в рабочее время на основной работе, пишет РИА Новости. Еще 29% подрабатывают по выходным, 13% в любое свободное время, 8% по вечерам после основной работы, ночью подрабатывают 4% опрошенных. По словам экспертов, россияне берут подработки, чтобы расти в доходе, тестировать новые профессии, либо создавать финансовую подушку. Официальный курс доллара в пятницу 71.37, евро 83.69.
2: Реклама. Каникулы начинаем в ТРЦ «Карнавал». Выбросим ранцы, будем танцевать танцы. Вместе с Five Star Family под хиты «Вместе мы». Я буду. Раз-два. Метка. После концерта фотосессия с артистами. Встречаемся 31 мая в ТРЦ «Карнавал» на Халтурина 55 в 12 часов. Понравится и детям, и родителям. Вход свободный. 0+.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Синоптики на завтра слегка скорректировали прогноз. Будет облачно, с прояснениями, дождь, гроза, ветер южный с порывами до 14 метров в секунду. Ночью в Екатеринбурге плюс 8-10, днем плюс 17-19. Примерно так же в Нижнем Тагиле и Краснотуринске, в Первоуральске и Новоуральске днем до плюс 13.
2: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
2: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вами Радио Си, только что Монгол Шуудан, Москва. Сейчас поговорим об автомобилях. Слово нашему автообозревателю на Радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Процедуру проверки водителей на алкоголь официально упростили. Поправки в административный кодекс сокращают число обязательных документов при оформлении. Раньше инспектору приходилось заполнять от 3 до 5 раздельных бланков. Теперь же данные об отстранении от руля или отправке машины на штрафстоянку разрешено вносить простой отметкой прямо в общий протокол или в акт медосвидетельствования. Оптимизация должна сэкономить полиции почти 34 тысячи рабочих часов в год и сократить расходы на печать бланков. Изменения своевременны. По статистике, именно в мае из-за дачного сезона число аварий с участием нетрезвых водителей традиционно растет. Напомню, источник алкоголя для закона значения не имеет. Превышение допустимого порога 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха зафиксирует независимо от того, связано оно со спиртным, кефиром или квасом. Отказ от медосвидетельствования влечет за собой наказание наравне с доказанным опьянением. Санкции прежние – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Берегите себя и не рискуйте напрасно.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
0: Вы слушаете Радио Си. Прекрасного вечера. Дальше Арилена Ара, Нентори на Радио Си.
1: Реклама.
4: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
5: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В мае. Специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акция 14 по 31 мая 2026 года. Подробности на складе.
7: Караоке «Черничные ночи». Поем с четверга по воскресенье. Это 4 вечера с великолепным бэк-вокалом и профессиональным караоке-оборудованием. С 8 вечера и до 5 утра. Красноармейская, дом 8. Звоните 223-23-63.
8: Черничные ночи.
7: Для лиц старше 18 лет.
9: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
10: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
12: Телефон рекламной службы 235 09 05.
13: Радио Си.

0: Спасибо, что этот дождливый вечер проводите в компании великолепных хитов. У нас только что Адриана Челентано «Я тебя люблю» на Радио Си. Дальше Bruno Mars «I just might». Классная новинка. Не пропускайте через полторы минуты. А сейчас встречаем Анну Романову. Она подготовила гороскоп на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, будут очень важны вопросы доверия и порядочности, как ваших партнеров, так и вас самих. Не стоит выбирать сиюминутную выгоду. Тельцы, день обид по пустякам, а возможно, просто несправедливых обид. Эмоциональные реакции могут быть ошибочными. Близнецы, день тревог и неуверенности. Будет очень важным смотреть на вещи трезво и не поддаваться суете. Раки. День ответственности и необходимости отвечать на вопросы. Возможно, вам придется давать однозначные и даже жесткие ответы. Львы. Стоит серьезнее отнестись к своей репутации. То, что вы делаете сейчас, аукнется в будущем. Девы. День напоминания о своих талантах и способностях. Рекламируйте себя без зазрения совести. Весы. День колебаний и сложного выбора между двумя почти равными возможностями. Точно не нужно слушать советов. Скорпионы. Настало время решить финансовые вопросы. Хороший момент для раздачи долгов и четкого распределения бюджета. Стрельцы. Вы увидите альтернативные пути развития ситуации и своих действий. Это день плана «Б». Козероги, будьте внимательнее, чтобы не упустить благоприятный момент для точечной работы. Именно такие вставки в процесс окажутся самыми удачными. Водолеи, день, когда нет никаких мелочей, все действия и события приобретают значительный статус и вес. Ведите себя осторожней. Рыбы, вы увидите скрытую от вас информацию или расклад. Это день, когда неожиданные новости меняют планы.

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать дальше. У нас золотая коллекция на старте. Включаем Maroon 5, также Джо Кокера, My Father's Son. А начнем с Сандры, нашу золотую коллекцию радио.
1: Реклама.
2: Соберите коллекцию

0: 2016 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Ура! Веер-парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
4: Золотая коллекция «Радио Си».
5: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
6: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
7: Почему?
6: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
8: Акция действует до конца мая этого года.
9: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Это Maroon 5, Wake Up Call, песня, название которой иногда переводят как «утренний звонок». Кстати, завтра с утра включайте Радио Си, с удовольствием разбудим вас при помощи классной музыки на 103.7 FM. Скорпы дальше покажем музыка, понятная без слов, Джорджо Мораде на Радио Си. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-этажи.com в разделе «Вакансии».

0: Екатеринбурге 9 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, дождь, гроза. Ночью в Екатеринбурге ожидается плюс 8-10, днем плюс 17-19. Примерно так же в Асбесте и Каменске-Уральском, в Полевском максимум плюс 14.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: нами только что Алекс Уоррен на радио Си 103.7 FM. Далее послушаем сингл «Боя Джорджа», который моментально после выхода завоевал успех. Однако сам «Боя Джордж» до выхода песни был против того, чтобы она вышла именно в качестве сингла. Он считал, что она слишком медленная и по этой причине, что называется, синглом не зайдет публике. Но история показала обратный результат. Слушаем трек «Do you really want to hurt me» на радио Си.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-50.
7: Соберите коллекцию.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио 7.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Эрика, также слушаем Eurythmics, I Save the World Today, это через 3 минуты, а начинают Queen, вдохновляющая песня We're the Champions.

начинали с золотой коллекции этого часа Эрика «I Don't Know». Начинаем романтический вечер буквально через пару минут. Нас ждет трек «Aqua Tone Back Time». Пока же музыка понятная без слов. Владимир Космар.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, дождь, гроза. Ночью в Екатеринбурге до плюс 10, днем до плюс 19.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛММРФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Радио Си «Романтический вечер». С нами только что Майкл Джексон. Далее компанию составит Лимар с песней «If There's Any Justice». Этот трек буквально через полторы минуты. Пока же с гороскопом Анна Романова. Посмотрим, что сулят звезды.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, будут очень важны вопросы доверия и порядочности, как ваших партнеров, так и вас самих. Не стоит выбирать ее минутную выгоду. Тельцы, день обид по пустякам, а возможно просто несправедливых обид. Эмоциональные реакции могут быть ошибочными. Близнецы, день тревог и неуверенности. Будет очень важным смотреть на вещи трезво и не поддаваться суете. Раки. День ответственности и необходимости отвечать на вопросы. Возможно, вам придется давать однозначные и даже жесткие ответы. Львы. Стоит серьезнее отнестись к своей репутации. То, что вы делаете сейчас, аукнется в будущем. Девы. День напоминания о своих талантах и способностях. Рекламируйте себя без зазрения совести. Весы. День колебаний и сложного выбора между двумя почти равными возможностями. Точно не нужно слушать советов. Скорпионы. Настало время решить финансовые вопросы. Хороший момент для раздачи долгов и четкого распределения бюджета. Стрельцы. Вы увидите альтернативные пути развития ситуации и своих действий. Это день плана «Б». Козероги, будьте внимательнее, чтобы не упустить благоприятные моменты для точечной работы. Именно такие вставки в процесс окажутся самыми удачными. Водолеи, день, когда нет никаких мелочей, все действия и события приобретают значительный статус и вес. Ведите себя осторожней. Рыбы, вы увидите скрытую от вас информацию или расклад. Это день, когда неожиданные новости меняют планы.
4: Радио Си. Романтика.

0: В Тимбуке 11 вечера, это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, дождь, гроза, ветер южный с порывами до 14 метров в секунду, ночью до плюс 10, днем до плюс 19.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Л. номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Си».
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.

Радио Син на 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в пятницу, она, кстати, будет тоже дождливой. Синоптики даже грозу обещают, днем до плюс 19. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Слушаем Кэнди Далфер, Don't Go на Радио Син.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В футболе, как и в любом деле, случаются необычные и забавные вещи. Иногда приходится играть с призраками, а иногда спасаться от природы. Сегодня неожиданный футбол. Иногда в футболе специально забивают в свои ворота. В Кубке Карибского моря для выхода из группы нужно, по крайней мере, было победить с разницей строго в 2 мяча. А гол в дополнительное время засчитывается за 2. Команда сначала сравняла счет, забив в свои ворота, а в дополнительное время забила всего 1 гол, который стоил 2 очка, и выиграла с нужным счетом. В 1972 году в матче чемпионата Англии Арсенал-Ливерпуль судью пришлось выбирать из болельщиков. Боковой арбитр получил травму и не смог продолжать. Его место занял телеведущий и футбольный фанат, которого вызвали прямо с трибуны. Он надел судейскую форму поверх своей одежды и блестяще отработал на линии до конца. В 1998 году английский арбитр Энди Уэйн осудил матч любительской лиги, во время которого игроки постоянно с ним спорили. В какой-то момент Уэйн не выдержал и толкнул одного из спорщиков, после чего показал сам себе красную карточку и ушел с поля, сорвав матч. В 2019 году в чемпионате Эквадора на стадион напал гигантский рой диких пчел. Игроки обеих команд, судьи и тренеры были вынуждены лечь на газон лицом вниз и пролежать так около 10 минут, пока рой не улетел. В 1968 в матче чемпионата Великобритании сильный ветер забросил мяч в ворота после того, как вратарь отразил атаку и выбросил его на поле. Гол был засчитан. В 1974 в чемпионате Бразилии гол забила бродячая собака, случайно оказавшаяся на поле. Гол тоже засчитали. В 1945 году команды Челси и московская «Динамо» играли в составе не 11, как полагается, а 12 человек из-за того, что удаленные игроки не ушли с поля. Дело в том, что был густой туман, дело было в Англии, и их просто не могли сосчитать. Из-за тумана же пришлось прервать матч лондонского дерби 1937 года, но вратарь одной из команд не услышал свистка из-за шума и еще 15 минут преданно охранял ворота в полном одиночестве. В 2016 году в Швеции защитник получил желтую карточку за то, что громко пукнул. Судья решил, что он намеренно провоцировал своих соперников. И что на первом месте? В 1996 году сборная Эстонии должна была играть против Шотландии в Таллине. Но шотландцы пожаловались на плохое освещение стадиона, и ФИФА перенесла игру с вечера на полдень. Эстонская федерация футбола возмутилась и в знак протеста не явилась на стадион. Сборная Шотландии вышла на поле, судья дал свисток, шотландцы сделали 3 паса по пустому полю, после чего арбитр зафиксировал победу, а матч вошел в историю как матч манекенов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 28 мая 1913 года в городе Ельце Липецкой области родился Тихон Хренников. Композитор, пианист, педагог, автор советских песенных хитов «Московские окна», «Колыбельная Светлане», «Давным-давно» и оперы «Гусарская баллада». У фамилии композитора интересное происхождение. По легенде, в 18 веке в Россию приехал швед Бистрём из Энгёнинга. Он стал выращивать хрен, за это и получил прозвище «Хренник». А потомки стали носить фамилию по прозвищу. В Ельце были и другие выдающиеся личности с такой фамилией, например, Максим Хренников, один из основателей города и богатый хлеботорговец. Тихон Хренников был 10-м ребенком в купеческой семье. Играть на рояле он научился в 9 лет, а первое произведение написал в 13. Талант заметил выдающийся музыкант и педагог Михаил Гнесин и пригласил в Москву, в свой музыкальный техникум. Уже в годы учебы в консерватории Хренников был известным композитором и лауреатом разных премий. Он умер в 2007 году в 94 года. В Ельце есть его музей и проходит музыкальный фестиваль имени Хренникова.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Объявлены хедлайнеры финального шоу чемпионата мира по футболу. Событие историческое. Впервые в перерыве решающего матча 19 июля устроят масштабный концерт. На стадион выйдут Мадонна, Шакира и корейская группа BTS. Шакира, кстати, записала новый гимн турнира. Трек под названием «Дай-дай». У Мадонны в июле тоже громкое событие. Выходит продолжение ее танцевального альбома «Confessions on a Dance Floor». А парни из BTS этой весной вернулись со службы в армии и сразу возглавили мировые хит-парады. Шоу продлится ровно 11 минут. Сам турнир обещает быть самым масштабным в истории. Матчи примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. Главные фавориты турнира – Испания, Франция, Англия, Бразилия и Аргентина во главе с Лионелем Месси. А мы давайте послушаем фрагмент нового футбольного гимна от

0: Здравствуйте. ГАИ в России вновь станет участвовать в техосмотре транспорта, перевозящего опасные грузы, с 2028 года. Это следует из плана реформы безопасности дорожного движения до 2036 года, утвержденного российским правительством, сообщает газета «Ру». Сегодня госавтоинспекция не участвует в техосмотре автомобилей, только выдает разрешение на перевозки и проверяет документы на дорогах. За диагностику транспорта отвечают аккредитованные операторы. Но после 2028 года автоинспекторы также будут следить за состоянием цистерн, газовозов и другой опасной техники. В дальнейшем будут проработаны и меры по совершенствованию процедур техосмотра, пишет «Москва-24». По делу о взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле допрошено уже более 70 потерпевших, а также 9 свидетелей. Напомню, трагедия случилась 1 августа 2024 года. Погибли 11 человек и большинство дети. Продолжаются судебные заседания, которые начались 1 апреля. Суд изучил 36 томов письменных материалов дела, в том числе заключение взрывотехнологической экспертизы. Фигуранты дела, трое сотрудников АО «ГАЗЭКС» и владельцы одной из квартир, в которой была утечка газа, вину не признают. Судебное следствие продолжается. Новое штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. 29 мая ожидаются ливни, грозы, штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС региона. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. В непогоду, в частности, необходимо отказаться от поездок и отдыха на природе, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий ЛЭП. Ветер может сорвать конструкции. Осадки и прохладную погоду и Росгидромет, и свердловские синоптики обещают и в пятницу, и в выходные. В первые выходные июня в Екатеринбурге будут перекрывать несколько улиц из-за мотофестиваля движения, сообщили в администрации города. В субботу, 6 июня, мотопарад участников пройдет от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна байкеров смогла свободно проехать, движение будет ограничивать с полудня в субботу, 6 июня, на проспекте Космонавтов, от Кольцевой дороги до улицы Челюскинцев, а также на участках Челюскинцев, Свердлова, Карла Липнихта и проспекта Ленина. Движение откроют сразу после окончания движения мотопарада. Фестиваль движения состоится с 5 по 7 июня в центре Екатеринбурга. В этот период ограничат продажу алкоголя, отмечает «Новый день». Пятая часть россиян совмещает работу в найме с самозанятостью и подработками. Более 20% опрошенных. Таковы результаты опроса компании «Консоль». 46% россиян занимаются подработкой в рабочее время на основной работе, пишет РИА Новости. Еще 29% подрабатывают по выходным, 13% в любое свободное время, 8% по вечерам после основной работы. Ночью подрабатывают 4% опрошенных. По словам экспертов, россияне берут подработки, чтобы расти в доходе, тестировать новые профессии, либо создавать финансовую подушку. Официальный курс доллара в пятницу 71.37, евро 83.69.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: «АвтоВАЗ» старается удивить. В салонах появилась лимитированная «Нива Тревел» с кожаным салоном. Тираж всего 1000 штук, цена от 1 900 000. Кожа наша, отечественная, причем сиденья сделали перфорированными. Выглядит аккуратно, а главное практично. Пролить кофе или испачкать кресло на бездорожье теперь не так страшно. Версия топовая, поэтому внутри есть все. От кондиционера и зимних обогревов до камеры заднего вида с омывателем. Но водителей со стажем больше интересует то, что под капотом. Туда наконец-то поставили новый мотор 1.8. Мощность скромная, 90 лошадиных сил, но прелесть в другом. Почти вся тяга доступна уже на самых низах. Профессионалы поймут. Для тяжелого груза или вязкой грязи это как раз то, что нужно. При этом «Нива» осталась с собой с честным полным приводом и клиренсом в 22 сантиметра. И пока менеджеры продают эту 1000 машин, инженеры уже упаковывают чемоданы на Петербургский экономический форум. 3 июня там обещают показать обновленную «Ниву Legend».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 28 мая – Всемирный день брюнеток. Праздник появился в 2006 году как ответ Дню блондинок, который отмечают 31 мая. Слово «брюнетка» от французского «брюн», то есть «коричневый». Ген MC1R, отвечающий за темный цвет волос, доминантный, и людей с темными волосами на Земле до 80%. Современные исследования показывают, что в среднем брюнеты лучше справляются со стрессом и легче переносят физнагрузки. Мнение о том, что брюнетки седеют раньше блондинок, неверно. Это индивидуально. Просто на темных волосах седина заметнее. Выражение «джентльмены предпочитают блондинок» в наши дни спорно. Исследования разнятся. бизнеса. Так, сотрудники крупнейшего англоязычного сайта знакомств, анализируя анкеты, выяснили, что современные мужчины предпочитают брюнеток с длинными волосами, голубыми глазами и татуировками под одеждой. В 21 веке корона на конкурсах красоты чаще доставалась брюнеткам, почти 60% случаев. А блондинки от природы Ева Грин, Анджелина Джоли и Дита фон Сис прославились, став брюнетками.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Принято считать, что мужчины – это сильный пол. На деле это существа крайне ранимые. Исследование Бингентомского университета говорит, мужчины переносят разрыв отношений гораздо тяжелее и дольше, чем женщины. Пока прекрасная половина выговаривается подругам и меняет прическу, сильный пол молчит, копит стресс и годами не может прийти в себя. Психологи выделили 4 признака такой скрытой травмы. Первый – мужчина начинает спать сутками. Это попытка уйти в бессознательное состояние, чтобы заглушить боль. Второй признак – уход в видеоигры. Там все подчинено правилам, а после неудачи можно начать заново. Третий маркер – попытка немедленно завести новые отношения. Хотя сразу окунаться с головой в новый роман – это ошибка. Четвертый признак – самоизоляция. Мужская дружба строится вокруг работы или хобби, но не ради душевных разговоров. Мужчине просто не с кем поделиться, он замыкается в себе и разрушает здоровье. Так что если ваш приятель резко пропал с радаров после расставания, не оставляйте его одного, вытащите из дома и поговорите. Наших ранимых мужчин надо беречь.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Аурус становится чуть ближе к народу и запускает новый суббренд «Сенат». Представительский седан с индексом 900 уже прошел сертификацию и готовится встать на конвейер бывшего завода «Тойота» в Петербурге. По сути, это перелицованный китайский «Хунс H9». Под капотом трехлитровый бензиновый мотор с наддувом мощностью 326 лошадиных сил. Привод полный, автомат восьмиступенчатый. Плавность хода обеспечивает активная пневмоподвеска. За экстерьер и интерьер отвечал британец Джайл Тейлор, бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce. В отделке использована натуральная кожа и дерево, задний ряд оборудован вентиляцией и системой массажа. В списке опций – дверные ручки под естественный хват, доводчики дверей и проекционная подсветка для удобства пассажиров. Официальный «Сенат 900» представят в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Реалистичный прогноз по стоимости – от 12 миллионов рублей. Расчет на тех, кому флагманский «Аурус» пока не по карману, но и передвигаться на обычном премиум-сегменте уже не по статусу.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В футболе, как и в любом деле, случаются необычные и забавные вещи. Иногда приходится играть с призраками, а иногда спасаться от природы. Сегодня неожиданный футбол. Иногда в футболе специально забивают в свои ворота. В Кубке Карибского моря для выхода из группы нужно, по крайней мере, было победить с разницей строго в 2 мяча. А гол в дополнительное время засчитывается за 2. Команда сначала сравняла счет, забив в свои ворота, а в дополнительное время забила всего 1 гол, который стоил 2 очка и выиграла с нужным счетом. В 1972 году в матче чемпионата Англии «Арсенал-Ливерпуль» судью пришлось выбирать из болельщиков. Боковой арбитр получил травму и не смог продолжать. Его место занял телеведущий и футбольный фанат, которого вызвали прямо с трибуны. Он надел судейскую форму поверх своей одежды и блестяще отработал на линии до конца. В 1998 году английский арбитр Энди Уэйн судил матч любительской лиги, во время которого игроки постоянно с ним спорили. В какой-то момент Уэйн не выдержал и толкнул одного из спорщиков, после чего показал сам себе красную карточку и ушел с поля, сорвав матч. В 2019 году в чемпионате Эквадора на стадион напал гигантский рой диких пчел. Игроки обеих команд, судьи и тренеры были вынуждены лечь на газон лицом вниз и пролежать так около 10 минут, пока рой не улетел. В 1968 в матче чемпионата Великобритании сильный ветер забросил мяч в ворота после того, как вратарь отразил атаку и выбросил его на поле. Гол был засчитан. В 1974 в чемпионате Бразилии гол забила бродячая собака, случайно оказавшаяся на поле. Гол тоже засчитали. В 1945 году команды Челси и московской «Динамо» играли в составе не 11, как полагается, а 12 человек. Из-за того, что удаленные игроки не ушли с поля. Дело в том, что был густой туман. Дело было в Англии. И их просто не могли сосчитать. Из-за тумана же пришлось прервать матч лондонского дерби 1937 года. Но вратарь одной из команд не услышал свистка из-за шума и еще 15 минут преданно охранял ворота в полном одиночестве. В 2016 году в Швеции защитник получил желтую карточку за то, что громко пукнул. Судья решил, что он намеренно провоцировал своих соперников. И что на первом месте? В 1996 году сборная Эстонии должна была играть против Шотландии в Таллине. Но шотландцы пожаловались на плохое освещение стадиона, и ФИФА перенесла игру с вечера на полдень. Эстонская федерация футбола возмутилась и в знак протеста не явилась на стадион. Сборная Шотландии вышла на поле, судья дал свисток, шотландцы сделали 3 паса по пустому полю, после чего арбитр зафиксировал победу, а матч вошел в историю как матч манекенов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 28 мая 1913 года в городе Ельце Липецкой области родился Тихон Хренников. Композитор, пианист, педагог, автор советских песенных хитов «Московские окна», «Колыбельная Светлане», «Давным-давно» и оперы «Гусарская баллада». У фамилии композитора интересное происхождение. По легенде, в 18 веке в Россию приехал швед Бистрём из Энгёнинга. Он стал выращивать хрен, за это и получил прозвище «Хренник». А потомки стали носить фамилию по прозвищу. В Ельце были и другие выдающиеся личности с такой фамилией, например, Максим Хренников, один из основателей города и богатый хлеботорговец. Тихон Хренников был 10-м ребенком в купеческой семье. Играть на рояле он научился в 9 лет, а первое произведение написал в 13. Талант заметил выдающийся музыкант и педагог Михаил Гнесин и пригласил в Москву, в свой музыкальный техникум. Уже в годы учебы в консерватории Хренников был известным композитором и лауреатом разных премий. Он умер в 2007 году в 94 года. В Ельце есть его музей и проходит музыкальный фестиваль имени Хренникова.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Объявлены хедлайнеры финального шоу чемпионата мира по футболу. Событие историческое. Впервые в перерыве решающего матча 19 июля устроят масштабный концерт. На стадион выйдут Мадонна, Шакира и корейская группа BTS. Шакира, кстати, записала новый гимн турнира. Трек под названием «Дай, дай». У Мадонны в июле тоже громкое событие. Выходит продолжение ее танцевального альбома «Confessions on a Dance Floor». А парни из BTS этой весной вернулись со службы в армии и сразу возглавили мировые хит-парады. Шоу продлится ровно 11 минут. Сам турнир обещает быть самым масштабным в истории. Матчи примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. Главные фавориты турнира – Испания, Франция, Англия, Бразилия и Аргентина во главе с Лионелем Месси. А мы давайте послушаем фрагмент нового футбольного гимна.

0: Здравствуйте. ГАИ в России вновь станет участвовать в техосмотре транспорта, перевозящего опасные грузы, с 2028 года. Это следует из плана реформы безопасности дорожного движения до 2036 года, утвержденного российским правительством, сообщает газета.ру. Сегодня госавтоинспекция не участвует в техосмотре автомобилей, только выдает разрешение на перевозки и проверяет документы на дорогах. За диагностику транспорта отвечают аккредитованные операторы. Но после 2028 года автоинспекторы также будут следить за состоянием цистерн, газовозов и другой опасной техники. В дальнейшем будут проработаны и меры по совершенствованию процедур техосмотра, пишет «Москва-24». По делу о взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле допрошено уже более 70 потерпевших, а также 9 свидетелей. Напомню, трагедия случилась 1 августа 2024 года. Погибли 11 человек и большинство дети. Продолжаются судебные заседания, которые начались 1 апреля. Суд изучил 36 томов письменных материалов дела, в том числе заключение взрывотехнологической экспертизы. Фигуранты дела, трое сотрудников АО «ГАЗЭКС» и владельцы одной из квартир, в которой была утечка газа, вину не признают. Судебное следствие продолжается. Новое штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. 29 мая ожидаются ливни, грозы, штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС региона. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. В непогоду, в частности, необходимо отказаться от поездок и отдыха на природе, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий ЛЭП. Ветер может сорвать конструкции. Осадки и прохладную погоду и Росгидромет, и свердловские синоптики обещают и в пятницу, и в выходные. В первые выходные июня в Екатеринбурге будут перекрывать несколько улиц из-за мотофестиваля движения, сообщили в администрации города. В субботу, 6 июня, мотопарад участников пройдет от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна байкеров смогла свободно проехать, движение будет ограничивать с полудня в субботу, 6 июня, на проспекте Космонавтов, от кольцевой дороги до улицы Челюскинцев, а также на участках Челюскинцев, Свердлова, Карла Липнихта и проспекта Ленина. Движение откроют сразу после окончания движения мотопарада. Фестиваль движения состоится с 5 по 7 июня в центре Екатеринбурга. В этот период ограничат продажу алкоголя, отмечает «Новый день». Пятая часть россиян совмещает работу в найме с самозанятостью и подработками. Более 20% опрошенных. Таковы результаты опроса компании «Консоль». 46% россиян занимаются подработкой в рабочее время на основной работе, пишет РИА Новости. Еще 29% подрабатывают по выходным, 13% в любое свободное время, 8% по вечерам после основной работы. Ночью подрабатывают 4% опрошенных. По словам экспертов, россияне берут подработки, чтобы расти в доходе, тестировать новые профессии, либо создавать финансовую подушку. Официальный курс доллара в пятницу 71.37, евро 83.69.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: «АвтоВАЗ» старается удивить. В салонах появилась лимитированная «Нива Тревел» с кожаным салоном. Тираж всего 1000 штук, цена от 1 900 000. Кожа наша, отечественная, причем сиденья сделали перфорированными. Выглядит аккуратно, а главное практично. Пролить кофе или испачкать кресло на бездорожье теперь не так страшно. Версия топовая, поэтому внутри есть все. От кондиционера и зимних обогревов до камеры заднего вида с омывателем. Но водителей со стажем больше интересует то, что под капотом. Туда наконец-то поставили новый мотор 1.8. Мощность скромная, 90 лошадиных сил, но прелесть в другом. Почти вся тяга доступна уже на самых низах. Профессионалы поймут. Для тяжелого груза или вязкой грязи это как раз то, что нужно. При этом «Нива» осталась с собой с честным полным приводом и клиренсом в 22 сантиметра. И пока менеджеры продают эту 1000 машин, инженеры уже упаковывают чемоданы на Петербургский экономический форум. 3 июня там обещают показать обновленную «Ниву Legend».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 28 мая – Всемирный день брюнеток. Праздник появился в 2006 году как ответ Дню блондинок, который отмечают 31 мая. Слово «брюнетка» от французского «брюн», то есть «коричневый». Ген МЦ1Р, отвечающий за темный цвет волос, доминантный, и людей с темными волосами на Земле до 80%. Современные исследования показывают, что в среднем брюнеты лучше справляются со стрессом и легче переносят физнагрузки. Мнение о том, что брюнетки седеют раньше блондинок, неверно. Это индивидуально. Просто на темных волосах седина заметнее. Выражение «джентльмены предпочитают блондинок» в наши дни спорно. Исследования разнятся. Так, сотрудники крупнейшего англоязычного сайта знакомств, анализируя анкеты, выяснили, что современные мужчины предпочитают брюнеток с длинными волосами, голубыми глазами и татуировками под одеждой. В 21 веке корона на конкурсах красоты чаще доставалась брюнеткам, почти 60% случаев. А блондинки от природы Ева Грин, Анджелина Джоли и Дита фон Сис прославились, став брюнетками.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Принято считать, что мужчины – это сильный пол. На деле это существа крайне ранимые. Исследование Бингентомского университета говорит, мужчины переносят разрыв отношений гораздо тяжелее и дольше, чем женщины. Пока прекрасная половина выговаривается подругам и меняет прическу, сильный пол молчит, копит стресс и годами не может прийти в себя. Психологи выделили 4 признака такой скрытой травмы. Первый – мужчина начинает спать сутками. Это попытка уйти в бессознательное состояние, чтобы заглушить боль. Второй признак – уход в видеоигры. Там все подчинено правилам, а после неудачи можно начать заново. Третий маркер – попытка немедленно завести новые отношения, хотя сразу окунаться с головой в новый роман – это ошибка. Четвертый признак – самоизоляция. Мужская дружба строится вокруг работы или хобби, но не ради душевных разговоров. Мужчине просто не с кем поделиться, он замыкается в себе и разрушает здоровье. Так что если ваш приятель резко пропал с радаров после расставания, не оставляйте его одного, вытащите из дома и поговорите. Наших ранимых мужчин надо беречь.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Аурус становится чуть ближе к народу и запускает новый суббренд «Сенат». Представительский седан с индексом 900 уже прошел сертификацию и готовится встать на конвейер бывшего завода «Тойота» в Петербурге. По сути, это перелицованный китайский «Хунца H9». Под капотом трехлитровый бензиновый мотор с наддувом мощностью 326 лошадиных сил. Привод полный, автомат восьмиступенчатый. Плавность хода обеспечивает активная пневмоподвеска. За экстерьер и интерьер отвечал британец Джайл Тейлор, бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce. В отделке использована натуральная кожа и дерево, задний ряд оборудован вентиляцией и системой массажа. В списке опций – дверные ручки под естественный хват, доводчики дверей и проекционная подсветка для удобства пассажиров. Официально «Сенат 900» представят в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Реалистичный прогноз по стоимости – от 12 миллионов рублей. Расчет на тех, кому флагманский «Аурус» пока не по карману, но и передвигаться на обычном премиум-сегменте уже не по статусу.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Л номер FS77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В футболе, как и в любом деле, случаются необычные и забавные вещи. Иногда приходится играть с призраками, а иногда спасаться от природы. Сегодня неожиданный футбол. Иногда в футболе специально забивают в свои ворота. В Кубке Карибского моря для выхода из группы нужно, по крайней мере, было победить с разницей строго в 2 мяча. А гол в дополнительное время засчитывается за 2. Команда сначала сравняла счет, забив в свои ворота, а в дополнительное время забила всего 1 гол, который стоил 2 очка, и выиграла с нужным счетом. В 1972 году в матче чемпионата Англии «Арсенал-Ливерпуль» судью пришлось выбирать из болельщиков. Боковой арбитр получил травму и не смог продолжать. Его место занял телеведущий и футбольный фанат, которого вызвали прямо с трибуны. Он надел судейскую форму поверх своей одежды и блестяще отработал на линии до конца. В 1998 году английский арбитр Энди Уэйн осудил матч любительской лиги, во время которого игроки постоянно с ним спорили. В какой-то момент Уэйн не выдержал и толкнул одного из спорщиков, после чего показал сам себе красную карточку и ушел с поля, сорвав матч. В 2019 году в чемпионате Эквадора на стадион напал гигантский рой диких пчел. Игроки обеих команд, судьи и тренеры были вынуждены лечь на газон лицом вниз и пролежать так около 10 минут, пока рой не улетел. В 1968 в матче чемпионата Великобритании сильный ветер забросил мяч в ворота после того, как вратарь отразил атаку и выбросил его на поле. Гол был засчитан. В 1974 в чемпионате Бразилии гол забила бродячая собака, случайно оказавшаяся на поле. Гол тоже засчитали. В 1945 году команды Челси и московская «Динамо» играли в составе не 11, как полагается, а 12 человек. Из-за того, что удаленные игроки не ушли с поля. Дело в том, что был густой туман. Дело было в Англии. И их просто не могли сосчитать. Из-за тумана же пришлось прервать матч лондонского дерби 1937 года. Но вратарь одной из команд не услышал свистка из-за шума и еще 15 минут преданно охранял ворота в полном одиночестве. В 2016 году в Швеции защитник получил желтую карточку за то, что громко пукнул. Судья решил, что он намеренно провоцировал своих соперников. И что на первом месте? В 1996 году сборная Эстонии должна была играть против Шотландии в Таллине. Но шотландцы пожаловались на плохое освещение стадиона, и ФИФА перенесла игру с вечера на полдень. Эстонская федерация футбола возмутилась и в знак протеста не явилась на стадион. Сборная Шотландии вышла на поле, судья дал свисток, шотландцы сделали 3 паса по пустому полю, после чего арбитр зафиксировал победу, а матч вошел в историю как матч манекенов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 28 мая 1913 года в городе Ельце Липецкой области родился Тихон Хренников. Композитор, пианист, педагог, автор советских песенных хитов «Московские окна», «Колыбельная Светлане», «Давным-давно» и оперы «Гусарская баллада». У фамилии композитора интересное происхождение. По легенде, в 18 веке в Россию приехал швед Бистрём из Энгёнинга. Он стал выращивать хрен, за это и получил прозвище «Хренник». А потомки стали носить фамилию по прозвищу. В Ельце были и другие выдающиеся личности с такой фамилией, например, Максим Хренников, один из основателей города и богатый хлеботорговец. Тихон Хренников был 10-м ребенком в купеческой семье. Играть на рояле он научился в 9 лет, а первое произведение написал в 13. Талант заметил выдающийся музыкант и педагог Михаил Гнесин и пригласил в Москву, в свой музыкальный техникум. Уже в годы учебы в консерватории Хренников был известным композитором и лауреатом разных премий. Он умер в 2007 году в 94 года. В Ельце есть его музей и проходит музыкальный фестиваль имени Хренникова.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Объявлены хедлайнеры финального шоу чемпионата мира по футболу. Событие историческое. Впервые в перерыве решающего матча 19 июля устроят масштабный концерт. На стадион выйдут Мадонна, Шакира и корейская группа BTS. Шакира, кстати, записала новый гимн турнира. Трек под названием «Дай, дай». У Мадонны в июле тоже громкое событие. Выходит продолжение ее танцевального альбома «Confessions on a Dance Floor». А парни из BTS этой весной вернулись со службы в армии и сразу возглавили мировые хит-парады. Шоу продлится ровно 11 минут. Сам турнир обещает быть самым масштабным в истории. Матчи примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. Главные фавориты турнира – Испания, Франция, Англия, Бразилия и Аргентина во главе с Лионелем Месси. А мы давайте послушаем фрагмент нового футбольного гимна от

0: Здравствуйте. ГАИ в России вновь станет участвовать в техосмотре транспорта, перевозящего опасные грузы, с 2028 года. Это следует из плана реформы безопасности дорожного движения до 2036 года, утвержденного российским правительством, сообщает газета «Ру». Сегодня госавтоинспекция не участвует в техосмотре автомобилей, только выдает разрешение на перевозки и проверяет документы на дорогах. За диагностику транспорта отвечают аккредитованные операторы. Но после 2028 года автоинспекторы также будут следить за состоянием цистерн, газовозов и другой опасной техники. В дальнейшем будут проработаны и меры по совершенствованию процедур техосмотра, пишет «Москва-24». По делу о взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле допрошено уже более 70 потерпевших, а также 9 свидетелей. Напомню, трагедия случилась 1 августа 2024 года. Погибли 11 человек и большинство дети. Продолжаются судебные заседания, которые начались 1 апреля. Суд изучил 36 томов письменных материалов дела, в том числе заключение взрывотехнологической экспертизы. Фигуранты дела, трое сотрудников АО «ГАЗЭКС» и владельцы одной из квартир, в которой была утечка газа, вину не признают. Судебное следствие продолжается. Новое штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. 29 мая ожидаются ливни, грозы, штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС региона. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. В непогоду, в частности, необходимо отказаться от поездок и отдыха на природе, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий ЛЭП. Ветер может сорвать конструкции. Осадки и прохладную погоду и Росгидромет, и свердловские синоптики обещают и в пятницу, и в выходные. В первые выходные июня в Екатеринбурге будут перекрывать несколько улиц из-за мотофестиваля движения, сообщили в администрации города. В субботу, 6 июня, мотопарад участников пройдет от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна байкеров смогла свободно проехать, движение будет ограничивать с полудня в субботу, 6 июня, на проспекте Космонавтов от кольцевой дороги до улицы Челюскинцев, а также на участках Челюскинцев, Свердлова, Карла Липнихта и проспекта Ленина. Движение откроют сразу после окончания движения мотопарада. Фестиваль движения состоится с 5 по 7 июня в центре Екатеринбурга. В этот период ограничат продажу алкоголя, отмечает «Новый день». Пятая часть россиян совмещает работу в найме с самозанятостью и подработками. Более 20% опрошенных. Таковы результаты опроса компании «Консоль». 46% россиян занимаются подработкой в рабочее время на основной работе, пишет РИА Новости. Еще 29% подрабатывают по выходным, 13% в любое свободное время, 8% по вечерам после основной работы. Ночью подрабатывают 4% опрошенных. По словам экспертов, россияне берут подработки, чтобы расти в доходе, тестировать новые профессии, либо создавать финансовую подушку. Официальный курс доллара в пятницу 71.37, евро 83.69.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: «АвтоВАЗ» старается удивить. В салонах появилась лимитированная «Нива Тревел» с кожаным салоном. Тираж всего 1000 штук, цена от 1 900 000. Кожа наша, отечественная, причем сиденья сделали перфорированными. Выглядит аккуратно, а главное практично. Пролить кофе или испачкать кресло на бездорожье теперь не так страшно. Версия топовая, поэтому внутри есть все. От кондиционера и зимних обогревов до камеры заднего вида с омывателем. Но водителей со стажем больше интересует то, что под капотом. Туда наконец-то поставили новый мотор 1.8. Мощность скромная, 90 лошадиных сил, но прелесть в другом. Почти вся тяга доступна уже на самых низах. Профессионалы поймут. Для тяжелого груза или вязкой грязи это как раз то, что нужно. При этом «Нива» осталась с собой с честным полным приводом и клиренсом в 22 сантиметра. И пока менеджеры продают эту 1000 машин, инженеры уже упаковывают чемоданы на Петербургский экономический форум. 3 июня там обещают показать обновленную «Ниву Legend».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 28 мая – Всемирный день брюнеток. Праздник появился в 2006 году как ответ Дню блондинок, который отмечают 31 мая. Слово «брюнетка» от французского «брюн», то есть «коричневый». Ген MC1R, отвечающий за темный цвет волос, доминантный, и людей с темными волосами на Земле до 80%. Современные исследования показывают, что в среднем брюнеты лучше справляются со стрессом и легче переносят физнагрузки. Мнение о том, что брюнетки седеют раньше блондинок, неверно. Это индивидуально. Просто на темных волосах седина заметнее. Выражение «джентльмены предпочитают блондинок» в наши дни спорно. Исследования разнятся. Так, сотрудники крупнейшего англоязычного сайта знакомств, анализируя анкеты, выяснили, что современные мужчины предпочитают брюнеток с длинными волосами, голубыми глазами и татуировками под одеждой. В 21 веке корона на конкурсах красоты чаще доставалась брюнеткам, почти 60% случаев. А блондинки от природы Ева Грин, Анджелина Джоли и Дита фон Сис прославились, став брюнетками.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Принято считать, что мужчины – это сильный пол. На деле это существа крайне ранимые. Исследование Бингентомского университета говорит, мужчины переносят разрыв отношений гораздо тяжелее и дольше, чем женщины. Пока прекрасная половина выговаривается подругам и меняет прическу, сильный пол молчит, копит стресс и годами не может прийти в себя. Психологи выделили 4 признака такой скрытой травмы. Первый – мужчина начинает спать сутками. Это попытка уйти в бессознательное состояние, чтобы заглушить боль. Второй признак – уход в видеоигры. Там все подчинено правилам, а после неудачи можно начать заново. Третий маркер – попытка немедленно завести новые отношения, хотя сразу окунаться с головой в новый роман – это ошибка. Четвертый признак – самоизоляция. Мужская дружба строится вокруг работы или хобби, но не ради душевных разговоров. Мужчине просто не с кем поделиться, он замыкается в себе и разрушает здоровье. Так что если ваш приятель резко пропал с радаров после расставания, не оставляйте его одного, вытащите из дома и поговорите. Наших ранимых мужчин надо беречь.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Аурус становится чуть ближе к народу и запускает новый суббренд «Сенат». Представительский седан с индексом 900 уже прошел сертификацию и готовится встать на конвейер бывшего завода «Тойота» в Петербурге. По сути, это перелицованный китайский «Хунц» H9. Под капотом трехлитровый бензиновый мотор с наддувом мощностью 326 лошадиных сил. Привод полный, автомат восьмиступенчатый. Плавность хода обеспечивает активная пневмоподвеска. За экстерьер и интерьер отвечал британец Джайл Тейлор, бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce. В отделке использована натуральная кожа и дерево, задний ряд оборудован вентиляцией и системой массажа. В списке опций – дверные ручки под естественный хват, доводчики дверей и проекционная подсветка для удобства пассажиров. Официальный «Сенат 900» представят в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Реалистичный прогноз по стоимости – от 12 миллионов рублей. Расчет на тех, кому флагманский «Аурус» пока не по карману, но и передвигаться на обычном премиум-сегменте уже не по статусу.

0: Спасибо, что выбрали Радио Си.
1: 103,7 FM.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛН номер ФС 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: В футболе, как и в любом деле, случаются необычные и забавные вещи. Иногда приходится играть с призраками, а иногда спасаться от природы. Сегодня неожиданный футбол. Иногда в футболе специально забивают в свои ворота. В Кубке Карибского моря для выхода из группы нужно, по крайней мере, было победить с разницей строго в 2 мяча. А гол в дополнительное время засчитывается за 2. Команда сначала сравняла счет, забив в свои ворота, а в дополнительное время забила всего 1 гол, который стоил 2 очка, и выиграла с нужным счетом. В 1972 году в матче чемпионата Англии «Арсенал-Ливерпуль» судью пришлось выбирать из болельщиков. Боковой арбитр получил травму и не смог продолжать. Его место занял телеведущий и футбольный фанат, которого вызвали прямо с трибуны. Он надел судейскую форму поверх своей одежды и блестяще отработал на линии до конца. В 1998 году английский арбитр Энди Уэйн судил матч любительской лиги, во время которого игроки постоянно с ним спорили. В какой-то момент Уэйн не выдержал и толкнул одного из спорщиков, после чего показал сам себе красную карточку и ушел с поля, сорвав матч. В 2019 году в чемпионате Эквадора на стадион напал гигантский рой диких пчел. Игроки обеих команд, судьи и тренеры были вынуждены лечь на газон лицом вниз и пролежать так около 10 минут, пока рой не улетел. В 1968 в матче чемпионата Великобритании сильный ветер забросил мяч в ворота после того, как вратарь отразил атаку и выбросил его на поле. Гол был засчитан. В 1974 в чемпионате Бразилии гол забила бродячая собака, случайно оказавшаяся на поле. Гол тоже засчитали. В 1945 году команды «Челси» и «Московская Динамо» играли в составе не 11, как полагается, а 12 человек. Из-за того, что удаленные игроки не ушли с поля. Дело в том, что был густой туман. Дело было в Англии. И их просто не могли сосчитать. Из-за тумана же пришлось прервать матч лондонского дерби 1937 года. Но вратарь одной из команд не услышал свистка из-за шума и еще 15 минут преданно охранял ворота в полном одиночестве. В 2016 году в Швеции защитник получил желтую карточку за то, что громко пукнул. Судья решил, что он намеренно провоцировал своих соперников. И что на первом месте? В 1996 году сборная Эстонии должна была играть против Шотландии в Таллине. Но шотландцы пожаловались на плохое освещение стадиона, и ФИФА перенесла игру с вечера на полдень. Эстонская федерация футбола возмутилась и в знак протеста не явилась на стадион. Сборная Шотландии вышла на поле, судья дал свисток, шотландцы сделали 3 паса по пустому полю, после чего арбитр зафиксировал победу, а матч вошел в историю как матч манекенов.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 28 мая 1913 года в городе Ельце Липецкой области родился Тихон Хренников. Композитор, пианист, педагог, автор советских песенных хитов «Московские окна», «Колыбельная Светлане», «Давным-давно» и оперы «Гусарская баллада». У фамилии композитора интересное происхождение. По легенде, в 18 веке в Россию приехал швед Бистрём из Энгёнинга. Он стал выращивать хрен, за это и получил прозвище «Хренник». А потомки стали носить фамилию по прозвищу. В Ельце были и другие выдающиеся личности с такой фамилией, например, Максим Хренников, один из основателей города и богатый хлеботорговец. Тихон Хренников был 10-м ребенком в купеческой семье. Играть на рояле он научился в 9 лет, а первое произведение написал в 13. Талант заметил выдающийся музыкант и педагог Михаил Гнесин и пригласил в Москву, в свой музыкальный техникум. Уже в годы учебы в консерватории Хренников был известным композитором и лауреатом разных премий. Он умер в 2007 году в 94 года. В Ельце есть его музей и проходит музыкальный фестиваль имени Хренникова.
5: Если враг слепой надежде Русь покорить, Русь покорить.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Объявлены хедлайнеры финального шоу чемпионата мира по футболу. Событие историческое. Впервые в перерыве решающего матча 19 июля устроят масштабный концерт. На стадион выйдут Мадонна, Шакира и корейская группа BTS. Шакира, кстати, записала новый гимн турнира. Трек под названием «Дай, дай». У Мадонны в июле тоже громкое событие. Выходит продолжение ее танцевального альбома «Confessions on a Dance Floor». А парни из BTS этой весной вернулись со службы в армии и сразу возглавили мировые хит-парады. Шоу продлится ровно 11 минут. Сам турнир обещает быть самым масштабным в истории. Матчи примут сразу три страны – США, Канада и Мексика. Главные фавориты турнира – Испания, Франция, Англия, Бразилия и Аргентина во главе с Лионелем Месси. А мы давайте послушаем фрагмент нового футбольного гимна от

0: Здравствуйте. ГАИ в России вновь станет участвовать в техосмотре транспорта, перевозящего опасные грузы, с 2028 года. Это следует из плана реформы безопасности дорожного движения до 2036 года, утвержденного российским правительством, сообщает газета «Ру». Сегодня госавтоинспекция не участвует в техосмотре автомобилей, только выдает разрешение на перевозки и проверяет документы на дорогах. За диагностику транспорта отвечают аккредитованные операторы. Но после 2028 года автоинспекторы также будут следить за состоянием цистерн, газовозов и другой опасной техники. В дальнейшем будут проработаны и меры по совершенствованию процедур техосмотра, пишет «Москва-24». По делу о взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле допрошено уже более 70 потерпевших, а также 9 свидетелей. Напомню, трагедия случилась 1 августа 2024 года. Погибли 11 человек и большинство дети. Продолжаются судебные заседания, которые начались 1 апреля. Суд изучил 36 томов письменных материалов дела, в том числе заключение взрывотехнологической экспертизы. Фигуранты дела, трое сотрудников АО «ГАЗЭКС» и владельцы одной из квартир, в которой была утечка газа, вину не признают. Судебное следствие продолжается. Новое штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. 29 мая ожидаются ливни, грозы, штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в МЧС региона. Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. В непогоду, в частности, необходимо отказаться от поездок и отдыха на природе, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий ЛЭП. Ветер может сорвать конструкции. Осадки и прохладную погоду и Росгидромет, и свердловские синоптики обещают и в пятницу, и в выходные. В первые выходные июня в Екатеринбурге будут перекрывать несколько улиц из-за мотофестиваля движения, сообщили в администрации города. В субботу, 6 июня, мотопарад участников пройдет от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга. Чтобы колонна байкеров смогла свободно проехать, движение будет ограничивать с полудня в субботу, 6 июня, на проспекте Космонавтов от кольцевой дороги до улицы Челюскинцев, а также на участках Челюскинцев, Свердлова, Карла Липнихта и проспекта Ленина. Движение откроют сразу после окончания движения мотопарада. Фестиваль движения состоится с 5 по 7 июня в центре Екатеринбурга. В этот период ограничат продажу алкоголя, отмечает «Новый день». Пятая часть россиян совмещает работу в найме, самозанятостью и подработками. Более 20% опрошенных. Таковы результаты опроса компании «Консоль». 46% россиян занимаются подработкой в рабочее время на основной работе, пишет РИА Новости. Еще 29% подрабатывают по выходным, 13% в любое свободное время, 8% по вечерам после основной работы. Ночью подрабатывают 4% опрошенных. По словам экспертов, россияне берут подработки, чтобы расти в доходе, тестировать новые профессии, либо создавать финансовую подушку. Официальный курс доллара в пятницу 71.37, евро 83.69.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: «АвтоВАЗ» старается удивить. В салонах появилась лимитированная «Нива Тревел» с кожаным салоном. Тираж всего 1000 штук, цена от 1 900 000. Кожа наша, отечественная, причем сиденья сделали перфорированными. Выглядит аккуратно, а главное практично. Пролить кофе или испачкать кресло на бездорожье теперь не так страшно. Версия топовая, поэтому внутри есть все. От кондиционера и зимних обогревов до камеры заднего вида с омывателем. Но водителей со стажем больше интересует то, что под капотом. Туда наконец-то поставили новый мотор 1.8. Мощность скромная, 90 лошадиных сил, но прелесть в другом. Почти вся тяга доступна уже на самых низах. Профессионалы поймут. Для тяжелого груза или вязкой грязи это как раз то, что нужно. При этом «Нива» осталась с собой с честным полным приводом и клиренсом в 22 сантиметра. И пока менеджеры продают эту 1000 машин, инженеры уже упаковывают чемоданы на Петербургский экономический форум. 3 июня там обещают показать обновленную «Ниву Legend».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 28 мая – Всемирный день брюнеток. Праздник появился в 2006 году как ответ Дню блондинок, который отмечают 31 мая. Слово «брюнетка» от французского «брюн», то есть «коричневый». Ген MC1R, отвечающий за темный цвет волос, доминантный, и людей с темными волосами на Земле до 80%. Современные исследования показывают, что в среднем брюнеты лучше справляются со стрессом и легче переносят физнагрузки. Мнение о том, что брюнетки седеют раньше блондинок, неверно. Это индивидуально. Просто на темных волосах седина заметнее. Выражение «джентльмены предпочитают блондинок» в наши дни спорно. Исследования разнятся. Так, сотрудники крупнейшего англоязычного сайта знакомств, анализируя анкеты, выяснили, что современные мужчины предпочитают брюнеток с длинными волосами, голубыми глазами и татуировками под одеждой. В 21 веке корона на конкурсах красоты чаще доставалась брюнеткам, почти 60% случаев. А блондинки от природы Ева Грин, Анджелина Джоли и Дита фон Сис прославились, став брюнетками.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Принято считать, что мужчины – это сильный пол. На деле это существа крайне ранимые. Исследование Бингемтонского университета говорит, мужчины переносят разрыв отношений гораздо тяжелее и дольше, чем женщины. Пока прекрасная половина выговаривается подругам и меняет прическу, сильный пол молчит, копит стресс и годами не может прийти в себя. Психологи выделили 4 признака такой скрытой травмы. Первый – мужчина начинает спать сутками. Это попытка уйти в бессознательное состояние, чтобы заглушить боль. Второй признак – уход в видеоигры. Там все подчинено правилам, а после неудачи можно начать заново. Третий маркер – попытка немедленно завести новые отношения. Хотя сразу окунаться с головой в новый роман – это ошибка. Четвертый признак – самоизоляция. Мужская дружба строится вокруг работы или хобби, но не ради душевных разговоров. Мужчине просто не с кем поделиться, он замыкается в себе и разрушает здоровье. Так что если ваш приятель резко пропал с радаров после расставания, не оставляйте его одного, вытащите из дома и поговорите. Наших ранимых мужчин надо беречь.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Аурус становится чуть ближе к народу и запускает новый суббренд «Сенат». Представительский седан с индексом 900 уже прошел сертификацию и готовится встать на конвейер бывшего завода «Тойота» в Петербурге. По сути, это перелицованный китайский «Хунс H9». Под капотом трехлитровый бензиновый мотор с наддувом мощностью 326 лошадиных сил. Привод полный, автомат восьмиступенчатый. Плавность хода обеспечивает активная пневмоподвеска. За экстерьер и интерьер отвечал британец Джайл Тейлор, бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce. В отделке использована натуральная кожа и дерево, задний ряд оборудован вентиляцией и системой массажа. В списке опций – дверные ручки под естественный хват, доводчики дверей и проекционная подсветка для удобства пассажиров. Официально «Сенат 900» представят в начале июня на Петербургском экономическом форуме. Реалистичный прогноз по стоимости – от 12 миллионов рублей. Расчет на тех, кому флагманский «Аурус» пока не по карману, но и передвигаться на обычном премиум-сегменте уже не по статусу.